Говорят, те, кто увидел океан хотя бы раз в жизни, никогда его не забудет. Ну, здесь не могу не согласиться. Зрелище, конечно, это очень замечательное и красивое. Всем привет, друзья! Где бы вы ни находились, во все города включения первого автомобильного летит большущий мой привет. Доброго вам часа и замечательного настроения. Зовут меня Олег Пивунов. Движемся, естественно, только вперед и, конечно, с лучшими ритмами любимого авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась, и ваша обязательно сбудется. Много денег, счастливый сезон, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77 81 939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2020.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Умение красиво отдыхать, знаете, есть у разных народов, и по-разному оно называется. В скандинавских странах это хюгге, да, умение так расслабиться. Ну а у нас можем и почилить, сказать, и по-другому как-то. Самое главное, чтобы результат от этого не менялся. Отдыхайте вместе с Авторадио, друзья. Пусть у вас все будет хорошо. Зовут меня Олег Пивунов. Движемся только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Всем привет, кто этот поздний час проводит вместе с Авторадио. Друзья, зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте еще раз, дорогие мои. Эфирная смена моя продолжается, а потому продолжаю радовать вас замечательной музыкой, прекрасными ритмами первого автомобильного. Здрасте.
1: Сегодня

Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Любимое авторадио в ваших приемниках и умных колонках. Здравствуйте, друзья, зовут меня Олег Пивунов. Этот ранний час встречаем вместе с вами под лучшую музыку на первом автомобильном. Ну и, конечно, движемся вперед навстречу прекрасному в этом дне.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
5: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Евросоюз ввел санкции против 4 российских аэропортов. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении 4 российских аэропортов. Рестрикции коснулись столичного Шереметьево, а также авиагаваний Ульяновск, Восточный, Ростов-на-Дону-Платов и Минеральных Вод. В качестве обоснования введения ограничений в ЕС сослались на то, что эти воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий, используемых в рамках конфликта на Украине. Напомню, очередной пакет санкций был согласован накануне. В его рамках Евросоюз ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физлиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации.
3: Про ограничения.
2: Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за объявления ракетной опасности. Об этом сообщил мэр города Иван Носков, передает газета РУ. Он напомнил местным жителям о запрете на публикацию фото и видео с беспилотниками другой военной техникой и последствиями их применения. Но сегодня утром беспилотной атаке подвергся Санкт-Петербург. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем телеграм-канале. По его словам, городские службы приступили к ликвидации последствий налета. Работу ведомств координирует оперативный штаб, который возглавил сам губернатор.
3: Про запреты.
2: Доходы мужа или жены, полученные до свадьбы, нельзя учитывать при назначении единого пособия на детей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на июльский обзор практики Верховного суда. Поводом для этого стало дело женщины. Ей отказали в выплате после того, как социальный фонд учел заработок ее мужа за период до регистрации брака, из-за чего средний душевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума. Суд счел такой расчет незаконным. Семейный кодекс предполагает, что супруг становится членом семьи с момента регистрации брака. Соответственно, его предыдущие доходы не должны влиять на оценку нуждаемости семьи.
3: Про нас.
2: Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка важно для 5% опрошенных, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2%. И только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. Официальный курс доллара – 78 рублей 40 копеек. Курс евро – 89 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России.

Новость с пометкой «Молния». Это вы, это я, Олеся Соболева, и это она, пятница. Это мы любим, это мы ждем. Хотя летом у нас каждый день на вес золота. Июль, между прочим, продолжается. 24-е на календаре. Надеюсь, планы у вас на сегодня очень даже великие. Причем по каждому пункту пройдемся вместе, так что делайте громче авторадио, настраивайте на нас все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, где можно не только слушать эфир, но еще и смотреть нашу видеотрансляцию. Ну и, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Отличного дня!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Перекрытие двух ключевых ближневосточных проливов Ормузского и Баб-эль-Мандебского привело к росту цен на нефть. Накануне стоимость марки Brent достигала $100 за баррель, пишет «Известия». Если конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, дальнейшее повышение котировок может продолжиться. При этом даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, рынок по-прежнему, по мнению опрошенных экспертов, вряд ли вернется к прежнему уровням. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 российских банках увеличилась на 0,04% пункта и составила 12,83% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам был достигнут во второй декаде декабря 2024 года. Тогда он вырос до 22,28%. Самый низкий показатель фиксировался в первой декаде октября 2020 – 4,33%. Рассчитываемая Банком России средняя максимальная процентная ставка по вкладам – это ориентир для рынка. Противников серых схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета. Доля тех, кто принципиально не готов работать за серую зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия 35% опрошенных, а каждый четвертый не смог определиться с ответом. Среди мужчин 43% выразили готовность к серым схемам, тогда как среди женщин таких оказалось лишь 29%. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Мы ходим по тем же улицам. автобусом. Ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
16: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vamprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, а днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: We'll be right back.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПВДД 18+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожный год 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке «Пауэрбанк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Авторадио.

0: шанса.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 8 утра.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
2: Россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или социального фонда. Мошенники запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущей пенсии или пособий. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Далее аферисты предлагают исправить ошибку или якобы оформить компенсацию, а после выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты. Визиты карт. В Мышеловке напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону. Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг.
1: Про происшествие.
2: ВСУ вновь атаковали логистические центры Wildberries под Петербургом. После атаки дронов временно приостановлена работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе, сообщает газета РУ. Беспилотник попал по складам компании в деревне Новосаратовка. Там началось возгорание, пострадали 3 человека, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Кроме того, в результате удара обрушилась конструкция на складе птицефабрики «Северная» в поселке Синявино. Всего над регионом силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников. Кроме того, сортировочный центр Wildberries эвакуирован в Симферополе. О пострадавших и повреждениях не сообщается. Ранее в июле беспилотники атаковали логистические центры в Котовске, Тамбовской области, подмосковной электростали. При ударе по складу в Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 25 человек пострадали. В электростали ранения получили 37 человек. Один из них скончался в больнице.
1: Про инициативы.
2: Минпромторг поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов, с которым ознакомились РИА Новости. Министерство полагает, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских легковых авто. Ведомстве также выразили готовность подготовить перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться такая мера. Помимо прочего, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу.
1: Про школу.
2: Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить ученикам со 2 по 8 класса. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Напомню, с 1 сентября в отдельных школах всех регионов страны вводится оценивание поведения обучающихся. Ранее была определена 3-уровневая модель оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценка будет выставляться классным руководителем при учете мнения учителей, работающих в данном классе, а также социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога, советника школы по воспитанию. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Грустный дэнс устроили нам здесь Артик и Асти, а также Артем Качер. Ну а мы здесь в эфире Авторадио готовы эту песню обменять на деньги. 45 тысяч рублей. Да прямо сейчас. Да кому? Кому-то из вас. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче приемники.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей. По частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, и вы тоже с нами. Вы в игре, вы поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы поделились своей заветной мечтой на нашем сайте. И теперь слушайте внимательно эфир любимой радиостанции. Да правильно делаете. Потому что в любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Называете верно, можете, кстати, и пропеть, не возбраняется. Забирайте банк. Там сейчас 45 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры удвоит в случае вашего выигрыша. То есть вы рискуете стать богаче на 90 тысяч рублей. А вот кто конкретно рискует, давайте прямо сейчас узнаем у нашей авторадио-рулетки. 4977, последние цифры номера, 978, префикс, зовут игрока Вера, живет она в Республике Крым и мечтает о денежном призе в размере 4 миллионов рублей, чтобы купить автомобиль. Сложная схема такая, да, но чисто по-женски, нет бы автомобиль загадать. Но Вера пошла хитрее и мудрее. 4 миллиона, извините меня, можно получить, а потом бац, и цели изменятся. В общем-то, меньше слов, больше денег. Давайте прямо сейчас мы позвоним Вере в Крым и сделаем ее богаче. Но прежде гимн Авторадио. Вместо скучных гудков, голосовых помощников, посторонних мелодий, автоответчиков, номер занят. Вот это нам все не нужно, нам гимн Авторадио. Получается, 3000 рублей есть уже у Веры. Мечты потихонечку сбываются в эфире главного автомобильного радио страны. Еще бы Вера трубку взяла. Я понимаю, что она спит, что ли? На море ушла. Без телефона. Вера! Ау! Ну, мы здорово послушали гимн Авторадио. Он, кстати, деньги вам приносит, 3000 рублей. А генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает. Теперь он составляет 6000 рублей. Эти деньги вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Надеюсь, что и другие деньги вы тоже скоро получите. Ну, 4 миллиона рублей. Мы помним вашу мечту заветную. На автомобиль вы собираете эти деньги, копите. В общем, Вера, для вас счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Номер остается в розыгрыше и участвует. Надеюсь, что вы будете более внимательны, когда ваш номер рулетка выберет в одном из суперфиналов. Пока же мы ее запускаем. С этой секунды в банке 47 тысяч рублей. Подрастает сумма. Вам ее, кстати, и выигрывать. В любой момент позвоним. Играем несколько раз в день. Имейте это в виду. Проверьте, что у вас там звучит в мобильном вместо гудков, потому что нужен только гимн Авторадио. Только с ним исполняются мечты. У нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год самое настоящее чудо. 6-й суперфинал это будет, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Так что заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Масло традиционное «Вкуснотеево». 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefis.ru.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Для надлежащего управления российско-японскими отношениями необходимы межправительственные контакты. Об этом заявил глава МИД Японии, передает РИА Новости. Дипломат напомнил, что ему удалось пообщаться с российским коллегой Сергеем Лавровым на присутственном ужине в Маниле. Они кратко обменялись приветствиями, а также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе. Однако, несмотря на это, политика Токио в отношении Москвы, включая санкционные меры, остается неизменной. Министр отметил, что Япония продолжит принимать надлежащие меры, исходя из того, что отвечает ее национальным интересам. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Однако воздушная гавань Петербурга по-прежнему закрыта. Август поставит рекорд года по числу астрономических событий. 12 числа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца, а утром 28 августа произойдет частичное затмение Луны. Эти события можно будет увидеть и в России. А ночь на 13 августа, в ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Как раз в это время на небе будут видны 6 планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Еще я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот РГВД «Перекресток». ОГРН 127-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.витал.ру.
7: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем суперкэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО «Альфа-банк» 6+.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: «Лента».
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Ошанимся! Это значит, с выгодой закупаемся.
13: Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашан.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, а днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
12: О, спасибо, уже звоню.
14: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
16: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом году. Газовым ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
18: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
19: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПГУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: В Амурской области объявили штормовое предупреждение в связи с приближением циклона. По данным регионального гидрометцентра, в конце недели на территории региона ожидаются интенсивные осадки. В отдельных регионах возможны грозы и усиление ветра. Его скорость во время грозы может достигать 15 метров в секунду. Причиной ухудшения погоды станет смещение фронтальных систем западного циклона. Количество выпавших осадков в целом может приблизиться к декадной норме, а в северных и восточных районах области – ожидается превышение этого показателя в 1,5 раза. Специалисты также предупредили о возможном дополнительном подъеме уровня воды в реках из-за обильных дождей.
2: Про ограничения.
1: Пентагон включил 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США, передают РИА Новости. В перечень попали в том числе МГУ, Высшая школа экономики, МФТИ, Курчатовский институт, Сколтех, МГТУ имени Бауна, МАИ и другие вузы. Всего в документ включено 130 организаций из России, Китая и Ирана. Попадание в перечень означает, что Пентагон не будет финансировать совместные фундаментальные исследования с этими учреждениями. Кроме того, американские ученые организации, сотрудничающие с включенными в список организациями, рискуют лишиться федерального финансирования.
2: Про безработицу.
1: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, уровень безработицы в нашей стране составлял 4,6%, но в последнее время держится на уже привычной гражданам России низкой отметке. В апреле Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Российские работодатели сообщали, что стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья.
2: Про природу.
1: Температура воды в реках столичного региона достигла 18-22 градусов. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Звенигорода вода прогрелась до 20 градусов и не претерпевает значительных изменений, как и температура воздуха. Макарова также предупредила о развитии водной растительности у берегов рек. Специалист отметила, что в этом сезоне она уже никуда не исчезнет и может разрастись еще больше. Между тем, температура воздуха в Москве, Центральной России во второй половине лета ожидается в пределах нормы и даже выше. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер один в России.

Кстати, о слезах. Тут ученые говорят, что плакать на работе полезно, ведь неудачи, отказ в повышении и другие трудности могут полностью лишить мотивации. Поэтому постоянно сдерживать свои эмоции вредно. Вот эксперты и советуют руководителям своих сотрудников выслушивать и давать им выговориться. Я так понимаю, и выплакаться. Ну, давайте поплачем, если есть такая потребность. Олеся Соболева, у микрофона, вы настроены на Авторадио. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Стоит своих денег?
6: Да, в магазинах да.
5: Напиток сильногазированный Cool Cola Street 2 литра за 139 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
8: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
9: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
10: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
11: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nazhdom.rf.
13: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю россиянку при попытке совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Женщину задержали в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль. Подозреваемая через мессенджер установила контакт с куратором, которому сообщила о готовности участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. Возбуждено уголовное дело, женщину поместили под стражу. Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков. Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Сейчас в законе не определено, на каком этапе должен рассчитываться размер пособия. Но помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Порядка 150 тысяч россиян находятся в крайней стадии зависимости от азартных игр и имеют крупные долги. Такие оценки привел исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков на пресс-конференции, пишут ведомости. Эта цифра практически сопоставима с населением города Северодвинска Архангельской области. Регулярно играют в онлайн-казино или делают ставки 9 миллионов россиян, это 6% населения страны. Основной аудиторией букмекерских компаний в прошлом году были мужчины в возрасте 25-44 лет. В компаниях букмекеров игроки ежегодно оставляют по 2 триллиона рублей. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
3: Только второй.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7». При поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2020. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 14 градусов, а днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
0: Авторадио.

0: который был внесен в список террористов и экстремистов. Так, сенаторы снизили общую ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и сузили сферу действия законопроекта, позволив Трампу вводить пошлины в отношении не более чем 5 стран. Коллеги по сенатору сказали, что до своего ухода Грэм добился одобрения сделки со стороны администрации президента США. При этом некоторые демократы выступают против предоставления Трампу еще одного инструмента для введения пошлин. Между тем, Штаты ввели пошлину 12,5% на товары из России. Новый тариф начал действовать сегодня с 7 утра по московскому времени, следует из документа, который опубликован в Федеральном реестре штатов. Для товаров, которые к этому моменту уже находились в пути, предусмотрен переходный период. Пошлина распространится на них с 28 июля. Меры затронут 60 стран и территорий. Вашингтон считает, что они не ввели или недостаточно эффективно соблюдают запрет на импорт продукции, произведенные с использованием принудительного труда.
1: Про ограничения.
0: Россельхознадзор с 27 июля вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства, передает ТАСС. Также Россельхознадзор отмечает, что подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожировой продукции для российского рынка, несмотря на ранее предоставляемые заверения ветслужбы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС.
1: Про интернет.
0: В России зафиксировали сокращение потребления мобильного интернета в некоторых регионах. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на опрошенных операторов. В отдельных регионах, например, в Воронежской, Ивановской и Курской областях, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%. В Москве и Московской области на 30%. Главный редактор Комньюз Леонид Коник в беседе с Авторадио рассказал, почему сейчас не востребован мобильный интернет.
2: Во-первых, нужно сказать, что, к великому сожалению, отключение мобильного интернета никуда не делись. По крайней мере, интернет, работающий по так называемым белым спискам, периодически действует в огромном количестве регионов страны. Поэтому абоненты и рады бы пользоваться интернетом больше, выкачивать больше интернет-трафика, но технически не могут этого сделать. Будь интернет доступен, как он был доступен, условно говоря, до 2022 года, люди бы с удовольствием продолжали качать его во всех проявлениях и даже бы, наверное, смотрели трансляции матчей чемпионата мира по футболу на мобильных устройствах.
0: При этом эксперт добавил, что операторы связи стараются всячески снижать тарифы, чтобы привлечь покупателей.
1: Про нас.
0: 2/3 опрошенных россиян пользовались платными услугами за последние полгода. При росте цен 43% клиентов начинают пользоваться услугой реже, а 29% ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от таких услуг лишь 11%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Официальный курс доллара – 78 рублей 40 копеек. Курс евро – 89 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Ну, пятница на календаре. Вот мы и сидим такие, улыбаемся. Еще, конечно, работаем, кто-то отдыхает. Ну, лето в целом мы проводим вместе с Авторадио. Наполняем его моментами. В начале июля у нас что было? Помните? Правильно, большая дискотека Авторадио. 30-тысячным стадионом ВТБ-арена мы с вами танцевали под главные хиты главных артистов страны. Отжигали на сцене группы «Иванушки», «Зиверт», «Владимир Пресняков», «Мари Краймбрери», «Дискотека Авария», «Елка», «Диана Арбенина», «Баста» и многие-многие другие. Это было легендарное возвращение Авторадио в стадионный формат. Что хочется, как будто бы еще. Ну, согласитесь, да? Ну, хочется. Все будет обязательно. Вот в это воскресенье, 26 июля, на телеканале НТВ в 22:40 смотрите телеверсию нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Вот это мы с вами отгремели. Главный танцпол этого лета наверняка помнит еще наши танцы. Да и мы давайте вспомним и посмотрим телеверсию «Большой дискотеки Авторадио» в этот выходной. В воскресенье на НТВ в 22:40. Поставьте себе напоминание, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Олеся Соболева. Говорю вам спасибо за классную большую дискотеку Авторадио. И приглашаю еще чего-нибудь такое замутить.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Будет меньше трат?
6: Да, в магазинах да.
5: Сыр российский Брест-Литовск 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» – микрорайон не «Тайфун», строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
13: Мы идем в цирк Никулина! А вы идете?

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Большинство опрошенных аналитиков ожидают, что сегодня Центральный банк сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. По данным ТАСС, некоторые эксперты допускают ее снижение до 14%. На решение регулятора могут повлиять инфляция, рост цен и дефицит топлива, а также инфляционные ожидания населения. Аргументом в пользу снижения ставки могут стать признаки замедления экономики. На прошлом заседании в июне Банк России снизил показатели на 0,25 процентного пункта. Попытки перехитрить или высмеять телефонных мошенников могут привести к неприятным последствиям. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве. По словам специалистов, злоумышленники могут передать номер хакерам, устроить СМС-бомбинг или разместить контакты в открытых базах Даркнета. В результате человеку могут часами приходить сотни сообщений с опасными ссылками, а после утечки номера – звонки от других аферистов. В Роскачестве советуют сразу прекращать разговор, не вступать в спор и при необходимости блокировать подозрительные звонки и сообщения через оператора связи. На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. По прогнозу Центра ФОБОС, за 5 рабочих дней в столице может выпасть месячная норма осадков. Самые сильные ливни возможны в среду и четверг. В ближайшую субботу пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 22 градусов. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Температура поднимется до плюс 25. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
9: Еще я больше, больше, больше, больше, только, только, только.
8: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
10: Аутогодом «Перекресток». ОГРН 127-0500-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Авторадио.

Прокатились мы прямо сейчас с Игорем Николаевым в такси. Давайте продолжим наше движение, ну, в сторону, например, выходных. И заодно по пути сами себя и проверим. Ну вот в нашем новом проекте есть такая возможность. Игра по правилам. Вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка, так что заходите, проходите тест, улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир Авторадио уже сегодня. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД 18+. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Наверняка вы их все знаете наизусть. И, конечно же, следуйте им. Я, Олеся Соболева, в каждого из вас очень даже верю. Делайте громче Авторадио и классной вам дороги вместе с нами.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, а днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Приветствую вас в эфире Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Что хотела сказать, что есть у нас с вами разные традиции за 33 года наших взаимоотношений, накопили. И вот свежая традиция каждую пятницу встречаться в эфире с кем-то из вас в игре по правилам. Это четвертая неделя проекта. Вы уже знаете, что попасть в игру можно, показав свои знания правил безопасного дорожного движения в специальном тесте на сайте Авторадио.ру. Нужно правильно и быстрее других отвечать на вопросы. И есть у нас лидер этой недели. Зовут ее Юлия. Юлия, приветствую.
2: Добрый день.
1: Ну, я вас, во-первых, поздравляю. Это какие-то феноменальные цифры. 10 из 10 верных ответов на нашем сайте за 30 с половиной секунд. Вы большая молодец уже.
2: Спасибо.
1: Но хотим вас еще проверить, немножечко помучить, чтобы вы оказались в финале игры по правилам. Расскажу вам про дорожные ловушки. Наверняка про такие слышали, когда вот ваша уверенность и ваши привычки играют против вас. Вы можете на дороге верно оценить обстановку в моменте, но предугадать, как поведут себя другие участники движения, бывает порой сложно. Поэтому, Юлия, условия простые. Я вам сейчас задаю три вопроса. Чтобы стать финалистом, достаточно ответить хотя бы на один. Однако задача набрать как можно больше верных ответов, ведь только двое лучших участников за все 7 недель попадут в финал и сразятся за главный приз – суперсовременный смартфон. Все ли вам, Юлия, понятно?
2: Да, все понятно, буду стараться.
1: Да, меньше слов, больше уверенности. Поехали.
0: Игра по правилам.
1: Итак, Юлия, вопрос первый. Вы приближаетесь к нерегулируемому равнозначному перекрестку. Тем же курсом рядом с вами в потоке едет большегруз. Вам из-за него не видно перекрестка полностью. Большегруз спокойно продолжает движение прямо. Так вот, вам, Юлия, стоит ли ориентироваться на него и тоже продолжать движение? Или все же надо сбросить скорость, чтобы его вперед пропустить и добиться полного обзора перекрестка?
2: Нужно сбросить скорость, чтобы добиться полного обзора перекрестка.
1: Ну, молодец, это верный ответ. Конечно же, большегруз загораживает обзор, вы ничего не видите, ни знаков, ни участников движения других. Возможно, водитель сейчас нарушает правила, а вы просто за ним повторяете. Так вот, каждый водитель несет персональную ответственность за соблюдение ПДД. Есть у нас первый верный ответ. Второй вопрос. Вы подъезжаете к пешеходному переходу. Пешеходов на нем нет. Справа, у края дороги, до пешеходного перехода остановился и стоит автобус, который закрывает вам обзор части перехода. Вот вы обязаны ли остановиться перед пешеходным переходом, даже если никого не видно? Да или нет?
2: Да, обязаны, потому что, может быть, не видно пешеходов за автобусом.
1: Именно, нужно убедиться, потому что фактически автобус закрыл вам обзор. Вы не знаете точно, есть ли там пешеход. Движение вслепую является грубой ошибкой, а правила требуют остановиться, если соседний автомобиль снизил скорость или остановился перед пешеходным переходом. Юлия, мы хорошо идем. Уже два верных ответа, и у нас финальный, третий вопрос. Вы подъезжаете к перекрестку, за которым образовался затор. Ну, а для вас горит зеленый свет. Собственно, можно ли вам выезжать на перекресток?
2: Можно только в том случае, если я собираюсь повернуть.
1: Куда вы собираетесь? А вам, собираюсь... прям, вам надо прямо, а перед вами затор.
2: А, прямо нет, нельзя. Нет, прямо нельзя.
1: Вот они, ловушки. Мы их расставили, а вы все их обошли. Ну, просто феерически. Конечно же, даже если горит зеленый, вам нужно убедиться в том, что вы проедете этот перекресток, а выехав на него и остановившись из-за затора, вы перекроете движение по поперечному направлению, когда им загорится зеленый, и это создаст пробку во всех направлениях и грозит штрафом. Юлия, вы молодец! 3 из 3 вы правильно ответили, а это значит, что вы в игре. Вы продолжаете бороться за выход в финал и за суперсовременный смартфон. Юлия, вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Вот чувствуется уверенность в голосе человека. Все сделала правильно и на сайте Авторадио, и в эфире. Ура! В общем, значит, вы продолжаете борьбу. У нас 7 таких игр в эфире по пятницам, а потом двое лучших сразятся в финале за главный приз — современный смартфон. Если у вас будет равный результат с несколькими участниками, то мы сравним ваш рейтинг в тестировании. Так что можете проходить тест на нашем сайте, чтобы улучшать свой результат. До определения последнего финалиста есть еще время. Ждите финала, Юлия, вы уже в шорт-листе, а вы, дорогие друзья, присоединяйтесь, участвуйте в игру, в игре. Приходите к нам на сайт, потом попадайте в эфир. Запущен специальный тест по безопасности дорожного движения на нашем сайте. Каждый день есть у вас одна попытка, а в следующую пятницу лучший участник недели попадет сюда, в прямой эфир Авторадио, сыграет с нами и поборется за выход в финал. Это игра по правилам.
0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Реклама. Продал дрель.
3: Пинг.
0: Купил колыбель.
3: Пунк.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
8: Покупай безопасно.
3: Пунк.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Июньская аномальная жара в Европе привела к масштабной потере зерна.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Июньская аномальная жара в Европе привела к потере почти 9 миллионов тонн зерна на сумму свыше 2 миллиардов евро. Общие прогнозы по сбору зерна в ЕС и Великобритании существенно снижены, пишет Financial Times. Во Франции, на которую пришлась почти половина всех потерь, прогноз сбора был урезан более чем на 4 миллиона тонн. В Венгрии, второй наиболее пострадавшей стране, потери составили порядка

0: стала крупнейшим производителем пива в Европе. За год российские пивовары выпустили более 90 миллионов гектолитров пива. Это более чем на 10 миллионов литров больше, чем у Германии, которая много лет лидировала в рейтинге. Сейчас ФРГ на втором месте, а замкнула тройку Испания. При этом в мировом рейтинге Россия заняла 5-е место. Впереди находятся Китай, США, Бразилия и Мексика. Всего за год на планете произвели около 2 миллиардов гектолитров пива. Это примерно на 1% меньше, чем в 2024-м.
1: Про работу.
0: Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщили в Минтруда. По словам главы ведомства, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства.
1: Про развитие.
0: Комплекс по обработке и размещению отходов планируют создать в Сухиническом муниципальном округе. Он будет рассчитан на сортировку и размещение до 40 тысяч тонн мусора в год. Объект может разместиться в районе окружной дороги в Сухиничах. Первая очередь проекта будет построена уже в этом году. Также в округе появится школа на 1100 мест, фельдшерско-акушерские пункты, тепличный комплекс и предприятие по производству керамической плитки. Эти пункты содержатся в проекте генплана Сухинического округа, согласованного правительством. Официальный курс доллара 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
6: Авторадио. Номер один в России.

вот и пятница нарисовалась. Мы же привыкли, что ею-то и завершается рабочая неделя. Мне, например, пятидневка очень нравится, больше, чем другие графики. Но вот эксперты, кстати, со мной солидарны. Или я с ними, непонятно. Они говорят, что как раз-таки такой режим полезнее, чем гибкие графики, вроде 2 через 2 или 3 через 3. Потому что они сильнее перегружают мозг, а нам это вообще не надо. Повышают стресс и сбивают биоритмы. Это все психологи говорят. Умные люди. А кто мы такие, чтобы их не слушать? Давайте-ка найдем время этим летом на себя, любимых, дорогих. Отдохнем от своей суперважной работы. Я понимаю, что вы все, конечно, профессионалы и эксперты. Но отдыхать надо, лето. Олеся Соболева, микрофон и авторадио звучит.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Такое решение Россельхознадзор принял после проверки местных предприятий. Армянскую сторону попросили временно не оформлять документы на поставки продукции всех молочных заводов. Ранее ограничения уже затронули ввоз из республики овощей, фруктов, картофеля и сухофруктов. Власти Армении обратились по этому вопросу в Евразийскую экономическую комиссию. В России заметно выросли цены на услуги частных клиник. Как пишет «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапия и общий анализ крови подорожали до 20%. В отрасли это связывают с нехваткой специалистов, ростом зарплат, цен на импортные реагенты и оборудование, а также расходов на аренду и коммунальные услуги. Средний чек достиг 5400 рублей, при этом число обращений сократилось на 5%. Информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минстрое. Как и раньше, данные о расходе воды необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Этот порядок действует уже больше 10 лет и остается прежним. Если показания поступят позже установленного срока, то плату рассчитают по среднему объему потребления воды. Почти 40% молодых специалистов в России считают свои профессии уязвимыми перед автоматизацией. Об этом пишут «Ведомости». Среди работников от 31 года до 45 лет такие опасения испытывают около 37%, а среди россиян от 46 до 55 лет — 34%. Молодежь беспокоится, что не сможет успевать за развитием технологий. Старшее поколение чаще опасается сложностей с освоением новых программ. При этом бизнес отмечает преимущества искусственного интеллекта. Прежде всего, скорость выполнения задач и снижение затрат. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
9: Как его зовут? Рыжий. Его семью похитили. Я обещала Рыжему, что помогу.
10: Я с тобой. Мальчика не видели?
11: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
12: Мой дикий друг. Возвращение домой.
13: Саша!
12: Уже в кино.
14: Я всегда буду рядом. Всегда.
15: 6+.
16: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, а днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Лавров высказался о реализации договоренностей между Россией и США в Анкоридже. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Реализация договоренности России и США после встречи в Анкоридже позволила бы остановить конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. По словам министра, если Вашингтон разделяет оценки европейских лидеров Украины, которые похоронили анкориджские договоренности, то Россия добьется своих целей при всех обстоятельствах, передает Интерфакс.
0: Про санкции.
1: ВАТОР не видит угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в России за новых санкций ЕС в отношении российских аэропортов. В ассоциации пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран ЕС и не распространяются на компании из третьих стран. Накануне в рамках 21-го пакета санкций против России Евросоюз ввел ограничения в отношении 4 российских аэропортов – столичного Шереметьево, а также авиагавани Ульяновск-Восточный, Ростова-на-Дону Платов и Минеральных Вод. В качестве обоснования введения ограничений в ЕС сослались на то, что эти воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий, необходимых в рамках конфликта.

0: чрезвычайный и представляющий опасность для других стран. Всемирная организация здравоохранения оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. По последним данным, 1033 человека скончались, заражены 2536.
1: Про столицу.
0: В ближайшую неделю в столичном регионе не прогнозируется аномальная жара, которая накрыла в этом сезоне Европу. Погода будет соответствовать климатической норме. Почти каждый день будут идти небольшие осадки. Об этом рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, кратковременные дожди в московском регионе будут идти минимум до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет колебаться от 21 до 26 градусов, однако может и понизиться до 19-24. Официальный курс доллара – 78 рублей 40 копеек, курс евро – 89 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Авторадио. Номер один.

Невозможно поверить в то, что мечты сбываются на авторадио. Именно так и происходит. 13-й. Счастливый сезон. Нашей фирменной суперигры. Много денег. На авторадио их берет и исполняет. Для нас нет ни...

ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Вы только представьте. Правила очень простые. Вы заходите на наш сайт, устанавливаете наш гимн в своем мобильном и просто рассказываете, что же хотите выиграть. Так просто стать счастливым на Авторадио. Впереди третий финал, победителем которого точно можете стать вы. Мечтайте, играйте и выигрывайте. И я, Ирина Лагутина, желаю вам в этом удачи. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Российские банки стали реже идти на уступки заемщикам, у которых возникли трудности с выплатами. По данным Объединенного кредитного бюро, во втором квартале таких случаев стало на четверть меньше. Сильнее всего сокращение затронуло потребительские кредиты. По ним послабления стали предоставлять на 40% реже. При этом изменилась и сама помощь. Вместо отсрочек или снижения ежемесячного платежа, банки все чаще ограничиваются списанием штрафов и пений за просрочку. Об этом пишут «Известия». Эксперты объясняют это тем, что серьезная реструктуризация обходится кредиторам дороже, и поэтому они выбирают менее затратные меры поддержки. В России могут запустить новую цифровую платформу университета. Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на проект постановления правительства, она позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления онлайн. Эксперимент предлагают провести с 1 сентября по конец 2028 года. Через сервис можно будет подать заявление, подтвердить зачисление, оформить цифровые документы и даже решить вопрос с общежитием. В России вырос спрос на витамины и БАДы, а вместе с ним риск столкнуться с контрафактом. На этом фоне число отравлений пищевыми добавками за последние 5 лет увеличилось в 4 раза, пишет газета.ру. Врачи отмечают, что такие препараты часто покупают на маркетплейсах, где могут продаваться несертифицированные товары. Специалисты предупреждают, что БАДы не стоит принимать бесконтрольно. Передозировка микроэлементов может быть не менее вредной, чем их дефицит. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
15: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе время не преграды.
16: Не бойся, он добрый.
17: Как его зовут?
16: Рыжий.
18: Мой дикий друг. Возвращение домой.
19: У тебя есть друзья?
18: Уже в кино.
19: А рыжий считается?
2: 6+.
0: Авторадио.

пока не поздно, напомню вам, что каждый будний вечер вы проводите в компании лучшего шоу «Мурзилки Лайф». И сегодня в 18.20 делайте громче ваши приемники прям вот на всю. В студию Авторадио придет Мот, и для вас состоится презентация его нового трека. Ну, красота невероятная. Так что вечер пятницы мы уже делаем лучшим. Проводим его вместе в студии Ирина Лагутина. Как всегда, традиционно у нас движение только вперед. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, а днем до 24. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
8: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
9: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Послы Евросоюза согласовали новые санкции против России.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Послы Евросоюза согласовали новые санкции против России. Из 21-го пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Против этой меры выступала Греция. Новый пакет санкций ЕС затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Также Альянс на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель. В Еврокомиссии позже заявили, что ЕС запретил своим банкам трансграничные транзакции с 32 российскими банками.
1: Про услуги.
4: Wildberries из-за атаки дронов потерял около 10% складских площадей. По оценкам коммерсанта, повреждения затронули 550 тысяч квадратных метров. Это 8% всей складской инфраструктуры компании. Эксперты считают, что серьезного восстановления потребует объект общей площадью более 400 тысяч квадратов. Стоимость поврежденных складов может достигать 60 миллиардов рублей. По мнению участников рынка, это может осложнить доставку товаров, особенно в период высокого спроса. При этом быстро заменить пострадавшие склады не получится, так как свободных логистических площадей почти нет.
1: Про грипп.
4: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается в начале.

0: Владислав Шапша принял участие в работе тематической комиссии Госсовета. Нехватка кадров, водителей и техперсонала вызвана низкими зарплатами и сложными условиями труда. Для решения вопроса был предложен комплекс мер. В их числе развитие учебной базы, улучшение материально-технической базы предприятий, целевое обучение, развитие системы наставничества, повышение привлекательности профессии, а также меры поддержки от зарплаты поощрений до создания нормальных социально-бытовых условий. Особое внимание уделено предложениям по привлечению в профессию водителя общественного транспорта, участников СВО. Официальный курс доллара 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Авторадио. Номер один в России.

И солнце взойдет, и новый полет начнется. Хочется вот чего-то такого особенного увидеть, вдохновиться, поучаствовать. Желательно, чтобы и время было свободно, и вокруг все располагало. Так вот и, пожалуйста, все мы за вас придумали. Уже в это воскресенье в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио», который с невероятным успехом состоялся 4 июля на стадионе ВТБ-арена в Москве. Надо ли говорить, что там было просто фантастически? Говорю. Не все смогли там оказаться, поэтому именно для вас есть такой шанс окунуться в праздник снова. Там главное

Звезды пели свои главные хиты: Егор Крид, Анастасия, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», «Баста». Давайте вспомним наш главный танцпол лета – «Большая дискотека Авторадио». Уже в это воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ телеверсия нашего праздника. Присоединяйтесь!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
7: Шашлык из свинины Останкино. 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.

0: Mustang 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Tank Course Group. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
10: Музыка

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Совет одобрил закон, который расширяет перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России. Теперь список статей КоАП, по которым может применяться такая мера, увеличится до 45. В частности, выдворение будет грозить за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям или принадлежности к социальным группам. Помимо этого, мигрантов смогут выдворять за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рабочие профессии сейчас занимают 6 позиций в десятке лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Среднее предложение для сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а опытные специалисты высокотехнологичной сварки могут получать до 400 тысяч. Также высокие зарплаты предлагают программистам, инженерам с цифровыми компетенциями и врачам-стоматологам. В Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей, еще 7 проходят экспертизу, об этом сообщили в правительстве. На побережье в городской черте продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, передает ТАСС. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. К данной минуте это вся информация, следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективного решений. Сбер, ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 4 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Клиника «Остро» открывает двери нового филиала прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов, обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
1: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
0: Ха, а если ипотека не подходит?
1: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
0: И где это чудо?
1: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
0: О, спасибо, уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
3: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в Автоград Калуга. Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульская, шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
5: Всегда на связи.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Банк России понизил ключевую ставку. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Центробанк, вопреки многим ожиданиям, продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. На сегодняшнем заседании ключевая ставка была понижена 10-й раз подряд до 14%. Еще до начала опорного заседания ЦБ многие эксперты считали, что июньское решение было дано авансом, поскольку проинфляционные факторы уже тогда были существенными. Поэтому многие из них называли сохранение ключа на уровне 14,25% наиболее вероятным решением на сегодняшнем заседании. Но влияние разовых факторов, таких как напряженная ситуация с топливом, вероятно, не повлияло на устойчивость экономики, поэтому регулятор принял решение об аккуратном шаге. Снижение составило 0,25%.
0: Про производство.
1: Промышленное производство в России выросло за первое полугодие на 0,4% в годовом выражении после роста на 1,4% за аналогичный период 2025 года. Такие данные предоставил Росстат. Выпуск за полгода вырос в электроэнергетике и обеспечении газом и паром, а также в обрабатывающей промышленности, но снизился в секторе добычи, водоснабжении и водоотведении. Как это скажется на жизни и условиях труда рабочих, в беседе с Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
2: Конечно, рабочие места, вот именно эти предприятия и эти отрасли, которые с минусовыми показателями или с нулевыми, значит, они не создают новые рабочие места, а то и сокращают рабочие места. А если они их не сокращают, то точно там речь не идет о повышении зарплат никак. И уж тем более никаких ни премий, ни бонусов, ни о чем для простых людей. Все же зависит от темпов развития экономики. Вот тут тоже можно отметить, что у нас почему-то думают, что экономика и вообще нация богатеет только за счет того, что она продает что-то на экспорт. Да, действительно, на экспорт продают и получают, но на самом деле благополучие нации и благополучие экономики создается от внутреннего механизма, от эффективности работы внутренней экономики.
1: Добавлю, состояние внутренней экономики России оценивают по ряду ключевых показателей – динамики ВВП, уровню инфляции, безработицы, инвестициям, а также по структуре экономики по отраслям.
0: Про предупреждение.
1: Ранние арбузы могут содержать много нитратов из-за азотных удобрений для ускорения роста.

0: Грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Напомню, он прошел 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Авторадио громко, музыкально и масштабно вернулось к стадионным форматам концертов. На главном танцполе этого лета свои главные хиты исполнили главные звезды Анна Асти, Егор Крид, Диана Арбенина, дискотека «Авария», Агата Кристи и многие другие. Ну а яркую точку в финале праздника поставил Баста сетом своих лучших хитов. Официальный курс доллара 78 рублей 40 копеек. Курс евро 89 рублей 44 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Вот никогда-никогда такого точно быть не может. Всегда-всегда вы можете слушать Авторадио абсолютно везде. И так уже 3 десятилетия подряд. Радио номер 1 в России. Это просто факт. Причем очень приятный. 1000 городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти, помимо FM-приемников. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт и приложение также доступны для вас. Хотите, можете и видеотрансляцию из студии посмотреть. В общем, выбирайте любой удобный способ прослушивания и наслаждайтесь хитами. Как всегда, у нас движение только вперед, а там, кстати, впереди выходные. Сегодня уже пятница. По-моему, прекрасная картина складывается. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Свежесть всегда?
7: Да, в магазинах да.
6: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 129 рублей 99 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
9: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю самым близким.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане уже зарегистрировали около 249 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. Испания запросила помощь Евросоюза для борьбы с лесными пожарами. Как сообщило МВД королевства, власти попросили направить 4 специализированных самолета. Греция уже откликнулась и предложила 2 самолета Канадэйр. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации объявили в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила, которые входят в Кастилью и Леон. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тысяч человек. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Такие данные исследования приводит газета.ру. Большинство опрошенных покупают подарки заранее. 63% за несколько недель и еще 30% за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. Чаще всего россияне хотят получать полезные в быту вещи. Такой вариант выбрали 60% респондентов. Деньги предпочли 23%, а подарки впечатления – 13%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Много хотите – много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Чую я больше, больше, больше, больше.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-0-5-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.
10: Озон.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.
10: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 15 часов в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Центробанк оценил уровень годовой инфляции в России. Подробности далее.
2: Про главное.
1: По состоянию на 20 июля инфляция в нашей стране составила почти 6%. Таковы данные Центрального банка, о которых пишет РИА Новости. В заявлении ЦБ говорится, что в течение первых двух летних месяцев рост цен ускорился. На динамику значимо влияли волатильные позиции, среди которых топливо и плодоовощная продукция. Кроме того, регулятор сохранил прогноз роста ВВП. В следующем году он составит от 1,5% до 2,5%.
0: Про авиацию.
1: В аэропорту Геленджика второй раз за сутки введены временные ограничения. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. В Росавиации пояснили, что мера нужна для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Напомню, воздушная гавань приостанавливала работу утром. Ограничения действовали менее 15 минут.
0: Про деньги.
1: 150 тысяч россиян могут находиться в крайней стадии зависимости от азартных игр и имеют крупные долги. Регулярно делают ставки более 6% населения страны, об этом пишут ведомости. Врач-нарколог и эксперт общественной палаты Руслан Исаев в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал о главных составляющих роста зависимости от азартных игр.
3: Просто катастрофический, грандиозный рост, он действительно есть. Мы видим и по статистике, мы его видим в клинической практике. И он, ну скажем, основную такую долю вот тяжелых клинических случаев игровой зависимости дает. Есть несколько направлений именно игровой зависимости, которые растут все. Они между собой несут разные бремя, разные риски. Номер один по количеству. По ущербу суммарному с точки зрения конкретных людей, конкретных семейных бюджетов, вот этот тот беттинг. Если мы сейчас ничего не будем говорить, если мы будем молчать, делать вид, что ничего не происходит, у нас через несколько лет мы просто получим суммарный эффект экономический от игровой зависимости. Да, не сейчас, об этом рано говорить, но если тенденция продолжится, мы к этому просто придем.
1: Напомню, по данным средств массовой информации, на регулярной основе делает ставки более 6% населения России.
0: Про космос.
1: Частичное затмение Луны 28 августа не будет видно из Москвы. Наблюдать за этим космическим явлением не удастся и в большинстве городов России. Спутник Земли в это время будет находиться за горизонтом. Жители европейской части страны увидят лишь малые теневые фазы. Об этом рассказали в московском планетарии. Максимальная фаза затмения придется на 7 часов и 13 минут по московскому времени. Продолжительность частной фазы превысит 3,5 часа. Само явление будет длиться более 5,5 часов. Зато затмение можно будет наблюдать в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, а также Тихом Атлантике.

0: Вот под эти энергичные ритмы на Авторадио мы врываемся в нашу фирменную суперигру «Много денег». В банке 47 тысяч рублей. Внимательно слушайте эфир и выполняйте простые правила игры.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Это абсолютно точно в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег». С нами Озонбанк. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Два суперфинала позади, две мечты уже исполнены. В конце года состоится еще и дополнительный розыгрыш желаний от нашего партнера. Все будет обязательно. Чтобы стать участником и исполнить свою мечту, нужно лишь выполнить невероятно простые действия. Это зайти на сайт Авторадио, установить наш гимн в своем мобильном телефоне, ну и просто рассказать, о чем же таком интересном, заветном и невероятном вы мечтаете. Все, больше ничего не надо. Играем с вами на деньги и мечты. В банке сейчас неприлично большая сумма денег, 47 тысяч рублей. Ну, это прям много. Это прям ой-ой-ой, как много. Давайте остановим рулетку и видим мы с вами игрока. Итак, номер телефона заканчивается на цифры 2932. Зовут Виктор, Новосибирская область. Хочет Виктор купить квартиру в городе Энгельс Саратовской области. Желание конкретное, понятное. Авторадио уже за предыдущие сезоны игры разыграло 4 квартиры. Пятую тоже подарим, если обязательно все сложится. Давайте же будем с вами звонить. И ждать гимн Авторадио. И вот это вот не гимн Авторадио. Это мы услышали почему-то гудки. Увы и ах! А нам так хотелось услышать гимн, правда? Да, такое тоже случается.

0: получается, гимн не прозвучал. Мы услышали гудок, а по правилам игры именно за гимн авторадио мы даем гарантированный приз. Увы, деньги остаются в банке. Прежняя сумма – это 47 тысяч рублей. Пожалуйста, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, чтобы точно участвовать в игре. Давайте мы снова запустим тогда рулетку. Ну, а я напоминаю вам, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно в нашем «Мечта-бот» на нашем сайте. Шанс на мечту удваивается, воспользуйтесь им, пожалуйста. И еще, играть у нас действительно очень легко, правила максимально просты. Мы играем на деньги мечты, мы играем каждый день, несколько раз в день, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россия готова рассматривать новые предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину. Так он прокомментировал слова американского госсекретаря Марка Рубио о том, что для разрешения кризиса нужны новые идеи. По словам Пескова, Москва открыта к инициативам Вашингтона, но они должны быть взаимоприемлемыми. Ранее в Маниле прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с Марко Рубио. Лавров подтвердил готовность к политическому урегулированию и заявил о недопустимости дальнейших поставок оружия Киеву. К концу октября число прямых рейсов из России в страны Ближнего Востока без учета ОАЭ может вырасти почти в два раза. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. По данным специалистов, к концу летнего расписания будет выполняться до 100 рейсов в неделю. Общий объем мест может составить 65-70 тысяч в месяц в каждую сторону. В ассоциации связывают рост с возобновлением программ, которые приостанавливали весной. Человек теоретически может жить в среднем от 146 до 194 лет, однако это возможно только при условии, что медицина научится останавливать большинство процессов старения. К такому выводу пришли ученые Сколковского института, об этом пишет газета.ру. При этом речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. Даже если многие возрастные изменения удастся замедлить, организм все равно будет накапливать повреждения в ДНК. Именно они могут ограничивать максимальную продолжительность жизни человека. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Лес стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
11: Рыжий! Похоже, он просит о помощи.
12: Мой дикий друг. Возвращение домой. Уже в кино.
13: У меня этим летом тоже появился друг.
14: 6+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Почти 1500 мирных жителей России погибли в результате украинских атак.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: В результате ударов вооруженных сил Украины по территории России погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 несовершеннолетних. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. С 22 года в общем массиве возбуждено более 5300 дел по фактам атак на территории 54 субъектов нашей страны, расположенных вне границ проведения специальной военной операции. По словам Бастрыкина, из украинских атак более 6700 жителей России получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших от ударов 405 детей. Глава Следственного комитета отметил, что ущерб от действия ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 000 000 000 рублей.
1: Про услуги.
4: Wildberries из-за атаки дронов потерял около 10% складских площадей. По оценкам коммерсанта, повреждения затронули 550 тысяч квадратных метров. Это 8% всей складской инфраструктуры компании. Эксперты считают, что серьезного восстановления потребуют объекты общей площадью более 400 тысяч квадратов. Стоимость поврежденных складов может достигать 60 миллиардов рублей. По мнению участников рынка, это может осложнить доставку товаров, особенно в период высокого спроса. При этом быстро заменить пострадавшие склады не получится, так как свободных логистических площадей почти нет.
1: Про госуслуги.
4: Правительство хочет превратить госуслуги в госмессенджер и соцсеть. Власти уже обсуждают масштабное развитие портала до 35 года. В нем могут появиться семейные и домовые чаты, местные сообщества, лента новостей, афиши культурных событий. Предполагается, что пользователи госуслуг смогут общаться друг с другом, получать услуги и пользоваться другими сервисами в одном приложении. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что такие предложения обсуждаются, но окончательных решений пока нет.
1: Про медицину.
4: Поликлиника на Правобережье Калуги отметила первый год работы. За это время учреждение приняло порядка 258 тысяч человек. Около 12 тысяч пациентов прошли эндоскопическое обследование, функциональную диагностику и УЗИ на современном оборудовании. Сейчас в поликлинике принимают врачи 26 специальностей. На базе поликлиники проводится диспансеризация участников СВО. Этот опыт, когда пройти всех специалистов можно в одном месте и в короткий срок, получил высокую оценку на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию, рассказал губернатор Владислав Шапша. В скором времени в поликлинике откроются водолечебница и центр активного долголетия. Официальный курс доллара 78 рублей 48 копеек. Курс евро 89 рублей 60 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Отпускает нас вообще любовь, море, танцы. Все есть в эфире Авторадио. Как всегда, только хиты звучат на первом автомобильном. И так уже 3 десятилетия подряд. Вы выбираете Авторадио и каждый день включаете свои приемники на все. Вам мы говорим спасибо большое. Мы вот прям с вами такая настоящая команда получаемся. Дальше продолжаем так же. Впереди только любимые песни в исполнении самых популярных артистов. Как всегда, двигаемся с вами дальше, только вперед. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

0: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Центробанки призвали не злоупотреблять в публичном пространстве термином «стагфляция». Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что этим словом часто пугают людей, хотя без контекста оно может искажать реальную картину в экономике. По ее словам, более низкие темпы роста и инфляция на уровне 6-7% еще не означают стагфляцию. Нынешнее ускорение цен в ЦБ считают временным, а признаков переохлаждения экономики, которые обычно предшествуют рецессии, сейчас не видят. При этом Набиуллина отметила, что в отдельных сферах есть дисбалансы, прежде всего там, где снизился спрос при сохраненных производственных мощностях. Совет Федерации одобрил закон, который позволит обустраивать лесные тропинки. На их месте можно будет делать пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, но при этом без вырубки деревьев. Вдоль маршрутов разрешат ставить лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Также в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. Закон вступит в силу 1 марта следующего года. Почти 40% молодых специалистов в России считают свои профессии уязвимыми перед автоматизацией. Об этом пишут «Ведомости». Среди работников от 31 года до 45 лет такие опасения есть у 37%, а среди россиян от 46 до 55 – у 34%. Молодежь боится не успевать за развитием технологий, а старшее поколение опасается сложностей с освоением новых программ. При этом бизнес видит в нейросетях прежде всего скорость и снижение затрат. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
17: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
18: Наслаждайтесь летом и
13: ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
19: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Клиника «Остро» открывает двери нового филиала прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов, обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Продал дрель. Пинг.
5: Купил колыбель.
6: Пунг.
7: Продала пинетки.
6: Пинг.
8: Купила ракетки.
9: Пунг. Продал удочку.
10: Купил удочку.
6: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
11: Вебери сейл.
12: Продавай без комиссии.
6: Пинг.
12: Покупай безопасно.
6: Пунг.
3: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: СМИ узнали, что Россия отказалась от уступок по Украине.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: СМИ узнали, что Россия отказалась от уступок по Украине. По данным агентства Bloomberg, Москва ужесточила требования и считает договоренности США в Анкоридже сорванными. Источники агентства рассказали, что Кремль больше не готов обсуждать передачу Украине части занятых территорий в Сумской и Харьковской областях. Теперь Россия рассматривает их как будущие буферные зоны. Также собеседники Bloomberg заявили, что Москва намерена продолжать переговоры только после установления контроля над оставшейся частью Донбасса. Российские власти информацию не комментировали.
1: Про наказание.
4: Власти захотели отправлять дебоширов и алкоголиков на общественные работы. С идеей выступили в Госдуме. По мнению парламентариев, злостных алкоголиков, дебоширов и тунеядцев можно направлять на сбор урожая, дорожные работы, уборку подъездов или помощь пожилым людям на вокзалах. Депутаты считают, что мера поможет воспитать нарушителей и решить проблему нехватки рабочих рук. По задумке чиновников, срок таких работ мог бы составлять от 15 дней до месяца, а задания должны подбираться с учетом состояния здоровья человека.
1: Про спорт.
4: На следующей неделе могут появиться новые решения о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. По его словам, решение Международного олимпийского комитета о временной приостановке отстранения ОКР основополагающее. Оно стало основой для дальнейшего пересмотра ограничений международными федерациями. Министр отметил, что ряд федераций уже допускает российских спортсменов к соревнованиям. В некоторых видах спорта процесс идет быстрее благодаря позиции самих федераций и работе российских представителей, тогда как в других случаях приходится использовать юридические механизмы. Дегтярев пояснил, что сложнее всего сейчас ситуация с биатлоном, легкой атлетикой и футболом.
1: Про хоккей.
4: ХК «Калуга» отправился на предсезонный сбор в Беларусь. Дебютант Всероссийской хоккейной лиги до 17 августа будет базироваться в городе Лида. 27 июля команда проведет встречу с гродненским «Неманом», а 1 августа сыграет с Лидой. Также не исключено проведение товарищеского матча еще с одной из белорусских команд 16 августа. 6 и 8 августа соперниками «Ракет» станут ХК «Магнитка» и ХК «Норильск». Добавлю, на странице клуба появился прогноз на будущий сезон ВХЛ для «Калуги», сделанный искусственным интеллектом. Искусственный разум прочит нашей команде поиск сочетания, отработку командных действий по ходу сезона и, как результат, 19 место в турнирной таблице. Оптимистичный прогноз ставит калужский клуб на 16-ю строчку. Официальный курс доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс евро – 89 рублей 60 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Нет никакой драмы и быть не может. Наоборот, у слушателей Авторадио все должно быть всегда лучше всех. А потому мечты ваши исполняем в нашей фирменной суперигре «Много денег». Для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Исполняем совершенно любые мечты. Хотите, отправим вас в путешествие или полет на воздушном шаре, или просто новый автомобиль. Мечтайте и играйте. Это очень легко сделать. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и делитесь желаемым. Исполним абсолютно все. Впереди третий суперфинал. Микрофон Ирина Лагутина. Всем желаю абсолютной удачи. Редактор

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Масло традиционное «Вкуснотеево». 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefis.ru.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкус. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
12: Пао Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В новом учебном году оценки за поведение будут ставить ученикам со 2 по 8 класса. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Напомню, что с 1 сентября такой подход начнут вводить в отдельных школах всех регионов страны. Ранее для этого определили трехуровневую модель. Поведение может быть образцовым, допустимым или недопустимым. Выставлять оценку будет классный руководитель. При этом он должен учитывать мнение учителей, которые работают с классом, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию. Рисков дефицита молочной продукции в российских магазинах после ограничений на импорт из Армении нет. Об этом заявил глава Аккорд Станислав Богданов. По его словам, поставки идут из разных стран, поэтому отдельные позиции можно заменить. Доля армянской продукции в категории сыров, например, составляет около 0,3%, а более 85% этого сегмента занимают российские производители, передает ТАСС. Ранее Россельхознадзор решил ограничить ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля после проверки местных предприятий. Попытки перехитрить или высмеять телефонных мошенников могут закончиться неприятными последствиями. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на Роскачество. По словам специалистов, злоумышленники могут передать номер хакерам, устроить СМС-бомбинг или разместить контакты в базах Даркнета. После этого человеку могут часами приходить сотни сообщений с опасными ссылками, а затем новые звонки от аферистов. В Роскачестве советуют сразу прекращать разговор, не спорить и при необходимости блокировать подозрительные звонки и сообщения через оператора. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Еще я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще. Еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективности решений. Сбер, ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Авторадио.

Обещайте и вы, что сегодня, впрочем, как и всегда, будете слушать наше вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Брагин, Гордеева, Захар составят вам компанию в пятницу вечером. А еще в 18.20 к ним присоединится мод. И в прямом эфире Авторадио состоится презентация нового трека. Так что делайте еще громче ваши приемники. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
9: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
12: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Приамурье объявили штормовое предупреждение. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: В Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за приближения циклона. По данным регионального гидрометцентра, в конце недели на территории региона ожидаются интенсивные осадки, а в отдельных районах возможны грозы и усиление ветра. Местами пройдут очень сильные дожди и ливни с грозовой активностью. Скорость ветра может увеличиваться до 15 метров в секунду. Причиной ухудшения погоды станет смещение фронтальных систем западного циклона. Специалисты также предупредили о возможном дополнительном подъеме уровня воды в реках из-за обильных осадков.
3: Про водителей.
2: В России готова инфраструктура для проверки ОСАГО по камерам. Система по задумке станет сверять данные только с теми автомобилистами, которые уже успели нарушить правила дорожного движения. Просто так, в потоке проверять каждого не станут, речь идет только о целевом подходе. К слову, за езду без полиса сейчас выписывают штраф 800 рублей, а вот если попался повторно, сумма вырастает до 3-5 тысяч. Причем закон тут на стороне водителя. Запрещено штрафовать за одно и то же нарушение чаще одного раза в сутки. Стоит ли всерьез готовиться к скорому запуску этой системы, корреспондентов Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Ситуация предельно простая. Не в первый раз и не во второй раз. Страховые компании, представители страхового лобби говорят о готовности контролировать наличие полисов ОСАГО через систему фото-видеофиксации. И несколько лет назад звучали такие же высказывания о якобы готовности. Единственная структура, которая в России может сказать о том, что кто-то к чему-то готов, это МВД. Вот когда МВД будет готово контролировать с помощью камер фото-видеофиксации наличие полисов ОСАГО, тогда действительно можно будет говорить о том, что что-то начнется. Все высказывания страхового лобби, это скорее пожелание, чем реальность. Потому что, собственно, они не являются оператором.
2: Помимо этого, эксперт добавил, что систему нужно тщательно тестировать, чтобы ее запустить.
3: Про исследование.
2: Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Как пишет газета.ру, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Далее в списке натуральность ингредиентов, количество белка и калорийность. При этом только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. Отмечается, что на доверие покупателей влияют и различные маркировки, а также надписи на товарах. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей и 3 копейки. Курс европейской валюты – 88 рублей и 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
6: Здравствуй, страна.
7: Привет.
1: Ну вот и все, а? Финишная прямая, ребята.
7: Че, на пенсию уходишь?
1: Сейчас, не дождетесь. Я не балерина же какая-нибудь или там не Роналду. Это у них он 40 лет под списание. А нам, мурзилкам, напомню, всего лишь 25, между прочим.
6: Да. Последний день перед отпуском.
7: Это точно. Да. И прожить его надо так, чтобы было не мучительно больно, а мучительно приятно.
1: Да, и приятно будет. И потом мы же ненадолго уходим. Завтра утром, точнее, как? Ближайшим утром, скажем так, будем. Возвращается любимое шоу «Поехали» с Курочкиным и Броневым. Коллеги окрепли, загорели, готовы будить вновь страну и щекотать мозжечок своими остроумными шуточками.
6: Но сначала мы вам предлагаем шоу «Мурзилки Лайв», в котором сегодня мы ожидаем очень приятных гостей. Во-первых, тигры.
7: Ты подожди, в каком смысле? Я хочу живым в отпуск добраться.
6: Тигры сегодня не придут.

0: Всем добрый вечер.
1: Вечернее шоу.
2: Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+.
3: Реклама спонсора.

0: Быстро по самым ярким новостям. Сначала о скрепах и скрытых смыслах. В общем, новость про шамана. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный, как вы сами понимаете, как шаман, избавился от одной из самых ярких деталей своего сценического образа – от кожаных штанов.
1: А в чем же он теперь будет выступать-то? Как
0: вот это? Живите теперь с этим и думайте об этом. Певец, притом, сжег эти кожаные штаны в русской печи. В русской печи сжег вот этими вот руками. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что настало время перемен, требующее радикального подхода. И как раз в этот момент бросил штаны в огонь. Я навсегда прощаюсь с тем, что многие годы рождала зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен. Отныне вы их на мне не увидите. Вас ждет новый шаман, сказал артист, который этой осенью отметит 35-летие.
1: А даже зависть вызывал кого-то?
0: Он так
2: порвались,
0: сказал.
2: Может? Да.
1: Слишком рьяно прыгнул.
0: И для этого была построена русская печка, да, и был этот ритуальный огонь.
1: Так сложно. Своего рода, да.
2: А, друзья, ну а теперь о футболе. Чемпионат мира, который проходил в России в 2018 году, занял 9-е место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств по версии спортивного издания «Атлетик». Авторы оценили 23 чемпионата, начиная с 1930 года. И вот мы оказались выше, чем недавно закончившийся чемпионат мира, который проходил в США, Канаде и Мексике.
1: Вот так вот.
2: Этот самый чемпионат 26-го года занял 10-е место. Ну а лучшим был признан чемпионат мира 1970 года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию со счетом 4-1. Кстати, многие специалисты говорят, что он был поставлен на первое место, потому что это была первая цветная трансляция чемпионата мира. До этого было только черно-белое телевидение.
1: Мы тоже можем цветную показывать.

0: Мы в цветную и показываем.
1: И бразильцы у нас могут Италию выиграть на нашем поле.
0: До Италии бы попасть на чемпионат мира. А второе место занял чемпионат мира 82-го года, третье 86-е. Ну и, кстати говоря, последнее 23-е место в рейтинге занял чемпионат мира 38-го года во Франции.
1: Видишь, никакая Шакира, никакой Джастин Бибер не помогли США занять достойное место. Далее об отдыхе, раз уж мы уже о нем думаем, потому что все, осталось немного. Все. Почти половина россиян готовы завести роман на курорте. Об этом говорят результаты опроса, которые есть в распоряжении газеты «Ру». Заводя роман на отдыхе, большинство обращает внимание на внешнюю привлекательность партнера, стильный образ и признаки, говорящие о хорошем финансовом положении. Мустрицы на завтрак, шампанское. Чувство юмора важно лишь для трети респонденток. Для мужчин материальная сторона тоже важна. Между прочим, 71% мужчин выбирают женщин по наличию дорогих вещей в их гардеробе. Прям так и заходит и говорит:
2: так, ну-ка, где твой гардероб?
1: Да-да-да, первым делом. Загляну в свой чемоданчик, в твой чемоданчик. Интересно, что у женщин самый популярный ответ на вопрос о желаемом среднемесячном доходе партнера по курортному роману от 300 тысяч рублей. Они тогда что, на месяц собрались, что ли? Вот прям доход, покажи-ка. Ну-ка.
2: А еще какие-то далеко идущие планы.
0: Справку и, конечно, из налоговую декларацию.
1: Среди направлений для летнего отдыха россиян лидируют курортного такого вот романа Турция, Китай и Египет. Именно там обычно мутят. Вот, планшет у нас называется по этому поводу. Одни здесь отдыхаете?
2: Ну, давайте по-честному. Как вы относитесь к интрижкам на отдыхе? А может быть, у вас однажды случился курортный роман? Да, когда и где? Чем закончилось? Давайте по-честному рассказывайте.
0: +7 915 459 2020 это единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.
2: Автор самого яркого курортного комментария получит два билета на четвертый этап главной гонки на выносливость рек Гран-при Авторадио на автодроме Moscow Raceway, который пройдет 1 августа.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Напиток сильногазированный Кул-Кола Стрит 2 литра за 139 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо. Уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
9: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
10: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода. Комфорт плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая.
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: «Мясной гурман».
16: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
17: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
18: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
19: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
21: 58-88-88.
0: Музыка

0: Лето – прекрасная пора. Отдых, солнышко, загар – все рады. Но косметологи и дерматологи волнуются. Солнце – один из самых агрессивных факторов, влияющих на состояние нашей кожи. К разговору присоединяется косметолог Олеся Ходова. Олеся, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Да, здрасте, здрасте. Ну, давайте разберемся все-таки, какое воздействие оказывает солнце на нашу кожу. Ведь мы любим традиционно загорать. Вообще россияне любят, когда они хорошо выглядят, как мне кажется, летом, во всяком случае. Так.
1: Но солнце оказывает благоприятное воздействие, да? Мы получаем с вами витамин D, мы радуемся жизни, у нас хорошее настроение, все сразу становится лучше. Но для кожи солнце является вредом в виде фотостарения. Это если говорить о таком факторе, ускоряющем процесс устарения клетки. Да? Пусть это будет автология, но зато мы будем понимать с вами, что мы клеточку должны защищать. И для дерматологов страшным является то, что любые пигментные образования могут быть и перерастать в онкологический процесс. Поэтому от солнышка мы должны защищаться. Защищаться правильно. И так, вот эти наши крема SPF с названием SPF крем мы должны использовать ежедневно, круглогодично, несмотря ни на что. Почему? Потому что не только солнце влияет, но и даже компьютеры, и даже телефоны, и
2: микроволновки, телевизоры.
1: Ну, возле микроволновки мы не стоим.
2: Но я уже утрирую, да.
1: Да, телевизоры, да, телевизоры влияют, в том числе экраны. И мы должны использовать SPF-факторы. И вот здесь еще есть такой момент.
0: То есть 365 дней в году и мужчины, и женщины должны наносить на себя крем с защитой?
2: Ну, если ты хочешь выглядеть молодо.
1: Да.
2: Ну, да.
1: Да, да.
3: Так, хорошо. Хорошо, давайте все-таки более подробно про летний период, потому что не хочется думать летом про то, что зимой мы будем мазаться SPF-кремами, да, смотря хоккей.
2: Зимой не будет чемпионата мира.
3: Вот главные правила ухода за кожей именно в летом, когда солнце находится в периоде активности.
1: Смотрите, крема SPF, они всегда имеют циферку. И очень многие думают, что цифра – это активность защиты. Но это не так. Цифра – это время, которое будет работать на коже. Поэтому, когда мы используем SPF-крем летом, мы используем с максимальной цифрой, это 50 может быть, да, для того, чтобы понимать, что часа 3-4 мы защищены. Его надо доносить, если мы находимся на открытом солнце в течение всего дня. Ну, например, молодые люди, которые работают в кафе, да, мы видим очень много в городе летних веранд, и они находятся в основном на улице. Или водители, они все время находятся на улице, подвергаются солнечному излучению. Они должны доносить этот крем в течение дня на лицо. И есть как химические, так и физические факторы. Здесь, ну, очень много любят говорить о том, что одни из них очень вредные, другие менее вредные. Здесь на самом деле помнить, что сегодня в таком уже современном в мире плохих химических факторов практически не существует. Вот кому какой крем комфортнее, тот и наносится.
2: Олесь, то есть, простите, вот, а загорающим, стало быть, нужно просто каждые несколько часов наносить крем защитный, так получается? Просто мы же, как привыкли,
1: да,
2: мы думаем, что мы намазались с утра, да, и вроде как целый день защищены.
1: Да. Для города, да, но для тех...
2: Для моря, я имею в виду, для
1: утром
2: отпуска.
1: Нанесли. А для моря обязательно мы носим его с собой и доносим каждые 3-4 часа. Угу. Иначе нам не избежать ожогов. Он нас не сможет так защитить активно, как хотелось бы. И я хотела еще сказать для тех, кто думает, что с SPF-ом невозможно загорать. Возможно, и вы загорите красиво и сохраните свой красивый загар на более длительный срок.
2: Угу.
0: Хорошо,
2: понятно.
0: Спасибо большое. Косметолог Олеся Ходова была с нами. Всего доброго.
3: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-96. 58. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «За дело». Страну меняют люди.
1: Да ничего не завершено, все в самом, как говорится, разгаре. Напомню, это проект «За дело» на Авторадио. И здесь мы знакомимся с увлеченными, яркими людьми, преданными своему делу. Эти люди действительно замечательные, им нужно гордиться и, конечно же, поддерживать, в чем, собственно, и суть проекта «За дело». И прямо сейчас, дамы и господа, нас ждет встреча с одним из финалистов, точнее, финалисткой проекта. Давайте вместе поприветствуем. Анна Мишатина, Вологодская область, проект «Птицеводческая ферма».
2: Анне 38 лет, и она глава крестьянско-фермерского хозяйства. Подробнее о своем деле она расскажет сама, притом очень и очень скоро. Давайте приветствовать теперь уже лично.
1: Аня.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Очень рада вас слышать в нашем эфире.
4: Ну, я надеюсь, сейчас вся птицеводческая ферма слушает нас.
2: По стойке смирно.
3: Конечно. Конечно. Ну, все мои птицы там настроились на авторадио, все слушают.
1: Так, ну, а много, самое главное. Много там в штате птиц у вас?
3: Ну, уже примерно где-то 500 штук. Ну, это еще там где-то 600 ожидается, на выводе стоят.
1: Вот-вот буквально, сейчас вывод.
2: К концу разговора.
4: Правильно, да. Правильно. Да. Пусть, находясь в скорлупе, слушают авторадио.
1: Хорошо. Итак, Анна, давайте перейдем к главному. Мы задумали этот проект именно ради минуты славы, вашей минуты славы. И прямо сейчас вас слушают миллионы. Вы заслужили право рассказать о своем любимом деле на всю страну.
0: За дело.
1: Итак, Анна.
3: Что ж, меня зовут Анна Мишатина, я фермер, живу и работаю в чудесном городе на востоке Вологодской области, в Великом Устюге. И уже более 8 лет я занимаюсь выращиванием птицы. Ну, начиналось все с личного подсобного хозяйства. Мы с мужем завели 10 корней сушек и 3 индюков. Через пару лет я поняла, что птицеводство – это моя мечта и мой путь дальнейшего развития. Сейчас у нас на ферме построен большой птичник на 3000 голов, цепь переработки, выращиваются куры яичного и мясного направления, перепела, индейки, утки, гуси. На ферме действует полный цикл от закладки яиц в инкубатор до подготовки тушки к продаже. Мясо и яйца у нас, конечно же, без добавок, никаких гормонов и антибиотиков в процессе производства мы не добавляем. В дальнейшем мы планируем построить еще птичники, увеличить объемы производства, ну и открыть собственный магазин. И на собственном опыте я поняла, что даже с небольшим участком можно создать стабильный семейный бизнес, который при поддержке родных и близких может пережить абсолютно любой кризис. Для меня конкурс «За дело» – это возможность показать всей стране, что птицеводство – это вовсе не про грязь, а про современный, доходный и вкусный бизнес. И вам спасибо огромное за это.
1: Я-то думаю, что там Дед Мороз-то поселился, а? Смотри, при хозяйстве-то на свежем, на всем, да?
4: Курей, да, яишенку.
1: А Аня, а нам как-то можно немножечко тоже, так сказать, свежатинки? Как это возможно? Вы поставляете?
3: Пожалуйста, мы ждем всех в гости. Приезжайте, я вас накормлю вообще любой птицей, какую вы захотите.
4: Но если все так прекрасно, тогда скажите, зачем вам миллион? На что вы его потратите?
3: Вы знаете, у меня построен пока только птичник, а я хочу сделать такое сказочное место, куда вы приедете и будете отдыхать душой и телом, чтобы вы вот прочувствовали всю прелесть нашей жизни вот в маленьком городке с природой замечательной.
4: Конкуренции Деду Морозу.
1: Птицы-спа такой.
2: Слушайте, вы не только...
3: Это совсем не...
2: Вы не только предпринимательница, вы еще и просто романтик невероятный, который обожает свое дело и действительно хочет в него принести еще больше красоты и уюта. Это очень здорово.
1: Ну, надеюсь, вашей романтикой прониклась и наше жюри. Пришло время узнать, как экспертный совет проекта «За дело» оценил заявку финалистки. В студии Авторадио находится конверт с результатами голосования. Никто из нас, уж тем более участница, не знает этих результатов. Давайте вскроем конверт.
4: Итак, Анна Мишатина, Вологодская область, проект «Птицеводческая ферма». Сумма баллов от экспертного совета 37.
2: И текущая ситуация в турнирной таблице. На данный момент на первом месте Олеся Харисова 41 балл, на втором месте Никита Малахов 40 баллов, и на третьем месте Владимир Хрящев 39 баллов. И вот совсем рядышком с тройкой нынешних лидеров находится еще и наша сегодняшняя финалистка, с которой мы только что познакомились, это Анна. Аня, ну вы вообще не расстраиваетесь.
1: Не расстраивайтесь, да, вас услышала вся страна. Мы
3: теперь вас знаем,
1: с удовольствием поедем в гости, и вся страна, я думаю, тоже поедет в Великий Устюг не только к Деду Морозу, но и вот к Анне на ферму.
4: Птицеводческую ферму.
2: Птицеводческая ферма. Спросить Анну Мишатину в Вологодской области, друзья, знаете, что такие замечательные девушки есть в нашей стране, они действительно продвигают и свое дело, и продвигают страну вперед. Спасибо вам огромное.
1: Ань, до встречи. Счастливо. Пока-пока.
3: Друзья. Вам спасибо огромное. До свидания.
4: Ну и напомним, что всю следующую неделю мы с вами продолжим знакомиться с финалистами проекта «За дело» и узнаем результаты еще 5 финалистов нашего конкурса. Эстафету проекта, кстати, подхватит утреннее шоу «Поехали» на Авторадио.
2: А 31 июля будут объявлены 3 победителя проекта «За дело», которые получат денежные призы на развитие своего дела. Это 600 тысяч, 800 тысяч и главный приз – 1 миллион рублей.
0: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Клиника «Остро» открывает двери нового филиала прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов, обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
5: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Кто-то называет это интрижкой на отдыхе, а кто-то правильно спланированным отпуском, в котором должно быть все. И романтика, и загар, и хорошее питание, и здоровый сон.
1: Сон, да, это именно сон, сон хотел сказать.
2: И все здоровое должно быть.
1: Потому что некоторые не за сном едут как раз. Но это исключительно, я надеюсь, все-таки не женатые, не замужние мужчины и женщины.
0: Конечно, конечно. Итак, лайфчат у нас сегодня называется «Одни здесь отдыхаете». А бывал ли у вас в жизни курортный роман? Когда, где, чем закончился? И как вы относитесь вот к такого рода развитию событий на отдыхе? Давайте
1: вот почитаем. Светлана прям признается честно, не было ничего такого.
0: Не было?
1: Не было. А кто участвует в данном мероприятии, дело исключительно этих товарищей.
0: Которые такое нам вообще не товарищи.
1: Да, что сейчас вот товарищеский суд, значит, над товарищем таким-то, Афоний, вот, да. Разбираем его дело.
0: Так Вальдемар в фонтан бы лез, да. После счастливого развода, пишет Ксения, отдыхаю только одна. Поэтому курортный роман, так сказать, одобряю. Смайлики дальше пошли. Отдых подходил к концу, я поехала кататься на корабле по каньону в Алании. Красавец-капитан, жгучий брюнет с пронзительным взглядом и белоснежной улыбкой, обратил на меня пристальное внимание, видимо, был приятно удивлен моей не самой маленькой кормой.
1: Так, потому что капитан...
0: Знает
1: она прошла
0: толк.
1: Как каравелла, да. По зеленым волнам.
0: Я уезжала через пару дней, но пара вечеров нам удались. Жду отпуска и новых знакомств.
2: Ксения, поэтому в следующий раз по каньону прямо в первый день отпуска.
0: Ксения, а вы прям такая поцелуем зовущая. Классно. Классно. Спасибо за самоиронию, за откровение, за прекрасное сообщение для нашего лайв-чата. Просто прямо... персик, сказала бы
2: Юрий
0: я про сообщение.
2: Продолжает. Во время ковида мы поехали с женой на Кубу. На том же курорте отдыхала большая группа русских туристов. Мы впервые после 90-х вообще увидели туристов из России. И нас поразило, что русские женщины, идя на пляж, накладывают на себя такой макияж, будто пришли на вечерний бал. Да еще и в украшениях идут. Теперь я понимаю, для чего они это делают.
1: А для чего они это делают, Юрий?
2: А тогда, ну,
1: возможно, просто нет.
2: Курортный роман?
1: Нет. Нет, вот я не соглашусь. Русские женщины просто
2: выглядят
1: всегда
2: должны хорошо.
1: Выглядеть, да, на десятку. А то и на двадцатку, или на 25
2: или
1: тысяч.
2: Или на соточку.
1: Вот. Так что нет, я вот тут не согласен. Никаких вот инсинуаций, Юрий. Просто действительно наши женщины хотят выглядеть всегда и везде.
2: Они и так всегда и везде.
1: Друзья, продолжим.
0: Продолжим,
1: эту пикантную,
0: да,
1: тему.
0: А что скрючило?
1: Ну, что всегда, когда говорят, ну ты же тоже сделала интимный голос. Курортный роман. То есть это невольно, потому что это курортный роман.
0: Согласна.
1: Плюс 715.
0: Театральщина вот это поперла, да, всякое.
1: Ну а как без нее? Плюс 715-459-2020, друзья, на ваше отношение к интрижкам на отдыхе. Ну и рассказывайте о своих приключениях.
3: Лайф чат. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России изобрели платформу для защиты от беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от дронов. Аналогов в России пока нет. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. По его словам, специалисты проанализировали атаки со стороны Украины, и стало понятно, что важно укрепить защиту с воды. Поэтому и была разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз и объектов топливно-энергетического комплекса от угроз, включая безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты. Разработку под названием «Плот-40» представили в Выборге.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погоды и кратковременный дождь. Как пишет РИА Новости, днем воздух прогрелся примерно до плюс 23-25 градусов в Москве и до плюс 20-25 по области. О том, какой погоды стоит ожидать москвичам в ближайшие выходные и в начале следующей недели, корреспондентам Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
4: Самый влажный в году месяц в Москве – это июль. И в июле 2026 года, забавно, но осадков выпало всего лишь 40% месячной нормы. Так и в ближайшие дни, в субботу в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и с дождями, местами с грозами, с сильным ветром в порывах до 15-19 метров в секунду. А в воскресенье уже ненастный циклон начнет от нас отходить, и поэтому в облаках будут прояснения намного больше, ожидается переменная облачность, осадки лишь местами. С нами и лишь небольшие, но и ко вторнику погода совсем наладится, температура будет до 28 градусов подниматься, в то время как в субботу и в воскресенье это лишь 22-25, но и ко вторнику будет много солнца.
2: Отмечу, ранее в Центре погоды «Метео» рассказали, что в конце рабочей недели в российской столице температура воздуха снизится примерно до плюс 18-20 градусов.
3: Про Авторадио.
2: У всех, кто 4 июля стал участником грандиозного фестиваля под названием «Большая дискотека Авторадио», есть возможность снова окунуться в атмосферу праздника. А у тех, кто очень хотел, но по каким-либо причинам не смог лично быть на шоу, есть возможность узнать, как это было. 26 июля в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Он прошел 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Авторадио громко, музыкально и масштабно вернулась к стадионным форматам концертов. На главном танцполе этого лета свои главные хиты исполнили главные звезды. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Диана Арбенина, дискотека «Авария», Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. А яркую точку в этом празднике поставил Баста с сетом своих лучших хитов. Телеверсию нашего грандиозного фестиваля смотрите 26 июля в 22:40 на канале НТВ. Официальный курс доллара на завтра – 78 рублей 3 копейки, евро – 88 рублей и 90 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег» счастливый сезон сейчас 47 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а это значит, что очень скоро мы сыграем на 94 тысячи рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед! Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
6: А я бы закрутил, Роман. На курорте с Авторадио закрутил бы, потому что такие деньги, извините, если мы слышали, да, что желающие, так сказать, курортных удовольствий смотрят на внешний вид, на обеспеченность, да. То у нас, извините, много денег на Авторадио. И такой банк сейчас скопился, что грех отказываться.
7: Банка 47 тысяч рублей.
8: Ну, а, соответственно, наш партнер может умножить эту сумму на 2, то есть получается 94 тысячи рублей.
7: Друзья, и если это, вы хотите
8: это
7: действительно...
8: Это повод для романа.
7: Да, завести роман с Авторадио, то обязательно проверьте наличие гимна Авторадио в вашем мобильном телефоне.
6: Установите его.
7: Да, назовите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну и доказательством этой любви является оформленные отношения. Если у вас смартфона звучит гимн Авторадио, мы понимаем, что мы родные.
2: И между нами любовь.
1: Мы близки друг к другу, да, и между нами любовь. И мы, конечно, не останемся в долгу, поскольку у нас уже 13-й, друзья мои, сезон игры «Много денег на Авторадио». И этот сезон счастливый, мы готовы дарить вам все. С нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
3: Смотрите, 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Все это в призовом фонде счастливого сезона, все это для вас. Плюс, даже есть еще и дополнительная история от Озонбанка. Еще одна мечта, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
2: Но это ближе к Новому году. Я еще раз напомню, что в банке у нас 47 тысяч рублей.
1: Не грех напомнить, правда.
2: Да, такую сумму можно, но имейте в виду, что наш генеральный партнер Озонбанк удвоит эту сумму, и, соответственно, вы должны будете только назвать песню, которая только что звучала в нашем эфире, и все.
1: 94 тысячи упадут на карман. Ну-ка, останови-ка радиорулетку, Гордеева. Между нами кнопка в данный момент.
3: Так, все, остановлено.
1: 39-27 в конце телефона. Александра из Москвы, которая мечтает о трехкомнатной квартире в столице. Все понятно, желание понятно. Вероятно, у Александра есть какая-то жилплощадь. А может быть, кстати,
2: и нет.
1: Да. Но он сразу хочет начать с трехкомнатной. Ну, в общем, есть повод для разговора. Звоним. Напомним, что между нами любовь.
3: Это Александр, да?
1: Александр. Др. Да. Серебро только что было в эфире. Я не понял, что это такое?
3: Это мы же тут про любовь.
1: Нет.
2: А мы еще про любовь с вами говорили.
3: Любовь так мы без не гимна. Играем. Это не оформленная любовь.
1: Да, это, можно сказать...
2: Даже не курортный роман.
1: Да, это... Как это называется отношение-то? Так. Когда не оформленная любовь.
3: Гражданский брак.
1: Гражданский брак, да. Нет, на это пойти мы не можем. Не можем мы пойти, друзья мои.
3: Не можем мы пойти.
1: И даже гимна мы не услышали.
3: Эпизод не сыгран, вообще все не так.
1: И тем не менее, призываем вас играть. Призовой фонд «Счастливый сезон игры. Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей. Вы слышали, как мы их раздаем. 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, если у вас будет звучать гимн. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
2: Ну, а гимн мы не услышали, и поэтому в банке сумма без изменений те же 47 тысяч рублей.
1: Чувствую себя каким-то холостым в данный момент. Не в плане
3: положения. Я без особого удовольствия нажимаю на Авторадио.
2: Нет, даже без особого удовольствия, потому что в следующем игровом эпизоде будем играть на 47 тысяч.
3: Ну, хорошо.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр российский Брест-Литовск 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Цирк — это шоу, цирк — это сказка, все в нем волшебно, все в нем прекрасно. Волшебная, хотя и не бесспорная цитата перед разговором с прекрасным гостем. У нас в студии один из самых известных представителей отечественного циркового искусства, народный артист Российской Федерации, дрессировщик в третьем поколении и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.
2: Привет, наконец-то!
1: Мы рады тебя видеть. Да, давно очень не виделись. Ну, по крайней мере, на нашей территории, в нашей студии, поэтому очень и очень ждали.
3: Дорогие друзья, если вы тоже вместе со мной впервые сейчас оказались здесь, это неимоверно сказочно. То, где я сейчас нахожусь, вот прям самый проходной, и в вашей студии.
2: Красиво тебе.
3: Супер.
1: Ну, мы сами очень рады, мы не так давно сюда переехали, буквально только в апреле.
2: Желаем, чтобы у тебя тоже такое вот было что-нибудь красивое, большое.
1: У него будет больше... Ладно, это другой разговор.
2: Поговорим.
1: Эдгар, в первую очередь хотим поздравить тебя с днем рождения.
3: Спасибо.
1: Пару недель назад ты отметил... полувековой юбилей.
2: Да.
1: Звучит прямо...
3: Спасибо.
1: Знаешь что, понятно, желать нужно много всего, но в первую очередь береги себя. Ты нужен стране, и ты нужен тиграм.
3: Спасибо
1: вот,
3: большое.
1: Вот так вот, да, от всей души.
3: Спасибо большое, юбилей. Я теперь в клубе 50+, да?
2: Добро пожаловать.
3: Спасибо. Кстати, комфортно здесь у вас.
2: Конечно. У нас очень... Как говорят, 50 все только начинается.
1: Да, но это... говорят, кто-то в 40 говорит.
3: Это первый день рождения, когда меня стали поздравлять с днем рождения легенда. И вот это вот я напрягся. Думаю, это хорошие комплименты или уже... как у Абдулова в свое время спросили, он говорит, это я раньше был плейбой, а сейчас плей-офф.
1: Хорошо.
2: Слушай, ну, а есть какие-то решения... обдумывание все-таки этой цифры большой или небольшой, я не знаю, и там типа что-нибудь себе захотелось изменить в связи
3: нет,
2: с этим?
3: Нет, честное слово. То есть вот в какую-то философскую тему я не ушел, грустить тоже не стал.
2: Некогда просто.
3: Это первое. А второе, но я просто понимаю, что возраст дает ответственность, и люди продолжают верить, зритель продолжает идти, а значит, ты должен сохранять качество. Просто надо продолжать много работать. Можно, наверное, на каких-то лаврах отдыхать, но не хочется.
2: Продолжать много работать. Ты генеральный директор цирка.
3: Да.
2: Скажи, пожалуйста, сколько времени лично ты проводишь на манеже, на репетициях, на тренировках? Сколько у тебя времени?
1: В тренажерном зале, в конце концов.
2: Опять-таки.
3: Сегодня у меня репетиция началась в 9 утра. Ну, как и все мы добираемся до работы не меньше часа, поэтому, да, просыпаюсь там после 7. Вот. В 9 утра я уже репетировал со слонами, потом съездил, поздравил коллег. Я вхожу в общественный совет Следственного комитета. Ага. Кстати, сегодня вот Газманов там пел, маршал пел. Потом вернулся, порепетировал с хищниками, приехал к вам. Вот эфир закончится, поеду в тренажерный зал.
1: Хорошее расписание.
3: Поэтому, ну, наверное, сегодня в 10 освобожусь. Вот с 9 до 10 у меня рабочий день.
2: Сначала слоны, а потом слоны. Газманов, да?
1: Работаем на
2: контракт. Слоны –
3: это слоны.
2: Вместе с тиграми.
4: То есть ты еще и со слонами.
2: Нет, я имею в виду, что ты еще и со слонами.
4: Просто мы не знаем, что ты и со слонами тоже можешь.
3: Ну вот,
2: пришлось?
3: Давно не приходили к нам в гости. Приходите в цирк.
4: Да, пора.
3: 7 слонов у меня теперь. Я могу кастинг слонов устраивать, если вам надо понадобиться когда-то в клипе, я не знаю.
2: Или, допустим, сюда привезти.
4: Да, мы, в принципе, мы уже в таком, скажем так, амплуа и таком уже, на весовой категории в такой, что можно, в принципе, со слонами посниматься.
1: То можем и в кастинге
4: поучаствовать.
1: Я, кстати, напомню, что «Братья Запашные» дважды внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Это к разговору о работе, о графике, о том, да, сколько тренировок и какое количество жанров уже освоено. Мне кажется, ты сам уже не можешь сосчитать, какое количество жанров ты освоил.
3: Ну, я, да, действительно, многостаночник. Я знаю, какие я не освоил. Это клоунада и иллюзия.
4: А почему?
3: Ну, потому что клоунада это, ну,
4: тяжело,
3: давайте честно
4: трудно.
3: Отвечу. Да, да, это действительно, это, ну, тяжело.
2: Вот, а потом не забывай, генеральный директор. Может,
4: ну и что?
3: Можно
4: что,
3: шутить
4: Никулин
3: на эту тему. Вот. А иллюзия, ну, есть братья Сафроновы, парни, зачем вот что-то с ними пытаться даже бодаться. Вот, поэтому вот эти два жанра я просто не трогаю.
1: А остальные практически...
3: Ну, я хорошо жонглирую, хожу по канату, скачу на лошадях, дрессирую многих животных. Вот сейчас работаем над тем, чтобы приобрести верблюдов, зебр. Вот как-то так.
4: Не хватает тебе?
3: Нравится. Нравится что-то новое, нравится вот что-то интересное, необычное.
4: А верблюды, они поддаются тренировке?
3: Да.
4: Дрессировки,
3: да. Они хорошие ребята, опасные, потому что верблюды вырастают под тонну весом. То есть это вот милое животное, бьет в любую сторону.
2: Но после слонов-то тебе под тонну веса верблюд.
3: Неважно.
1: Все равно, ребята.
4: Верблюд более гибкий, наверное, как даст.
2: Как плюет.
3: Масса решает.
1: Да, давайте я напомню. Я, кстати, начала как раз говорить, что про книгу рекордов Гиннесса. За самый длинный прыжок льва с человеком на спине, это же было. А второй трюк?
3: А второй я вместе с двумя своими партнершами, которые взобрались мне на плечи, мы сделали такую колонну из трех человек, мы проехали больше 20 метров на бегущих двух лошадях.
1: Три человека.
3: Да, три человека это называется.
1: И это самая высокая колонна?
3: Высокая колонна на двух двигающихся бегущих лошадях.
1: Слушай, будут еще рекорды? Ты мотивируешь себя на то, что запашные должны быть всегда лучшими?
3: Я хочу стать первым дрессировщиком-миллиардером.
4: Молодец, хорошее желание.
3: Да, миллиардером.
4: Рублевым миллиардером.
1: Мы будем следить за развитием событий.
2: Про Рублева, кстати, ты зря сказал. Он ничего не было сказано.
4: А много еще осталось? Какой там сейчас счет?
3: Есть над чем работать, ну либо ждать, когда рубль обвалится, да, и все, тогда стану.
4: Слушай, у тебя сейчас расходов столько. Опять-таки поговорим попозже. Да. Скажи, пожалуйста, потолок человеческих возможностей в цирке еще не достигнут?
3: Я вам скажу, несмотря на то, что я в профессии, да, уже несколько десятков лет, мне кажется, что я все уже видел. Вот только что проходил международный цирковой фестиваль
1: «Идол».
4: Десятый
3: юбилейный. И к нам приехали акробаты из Северной Кореи.
2: Что они там натворили?
3: Канатоходцы. Вот представьте себе, трос чуть-чуть больше 1 сантиметра в ширину. Вот чуть-чуть больше. 9 метров дистанция. И 9-метровая высота. И человек без страховки делает сальто-морталь.
2: На этой
1: меньше
3: сантиметра толщиной, и он стоит, балансирует.
4: Северная Корея, да?
3: Не получается. Виснет на канате, под локтем, на колено. Забирается обратно. 4 раза иногда повторяет, но делает. И я понимаю, что каждый этот прыжок, это фактически может быть оказаться прыжком в бездну. Да, в бездну. Потому что дальше с 9 метров уже можно остаться навсегда на манеже. Такая уверенность, что он это должен сделать, что он это сделает, то есть он повторяет. Поэтому это вот к тому, что на что способен человек? На очень много. И мы продолжаем удивлять и удивляться.
4: Ну, северокорейцы, да.
1: Слушай, они говорят, вообще самые безбашенные участники. Мы как
3: Трудоголики. Они трудоголики, настоящие трудоголики. Есть шутки по поводу того, что их там всех запугали, что они самые... Нет, они приезжают в чужую страну показывать достижения своей страны. Вот как мы в Советском Союзе раз когда-то выезжали. Ну, во-первых, выезжали лучше, во-вторых, да, действительно, для нас было важно не посрамить страну.
1: Но это и был политический выход, да? То есть это не просто цирк.
3: Конечно, конечно. И они этим языком продолжают говорить. Поэтому едут за границу, а мы для них за границей, естественно, самые лучшие, самые трудолюбивые.
2: Ну да, визитную карточку, пожалуйста, получите.
3: Да, это правда.
4: Хотя раньше китайцы, я помню.
3: Китайцы немножко ушли вниз, потому что, открылся рынок, они тоже стали более, как мы, заточенные на деньги.
2: Куда-то переезжать, работать.
3: Да. Страна открылась, возможности у них открылись, и немножко, люди подрасслабились.
4: Потому что а те пока за отчизну
3: готовы
4: порвать.
3: 30 лет назад китайский цирк отличался все-таки определенным статусом от нынешнего. Тогда он был сильнее.
1: Эдгар, в каком жанре самыми непревзойденными остаются российские цирковые артисты?
3: Во многих. Дрессура, мы по-прежнему очень конкурентоспособны. Я сейчас не про хищников, а в принципе говорю, потому что специалистов очень много. И жанр подкидные доски. Когда человек бьет, он полетел туда вверх. Жонглеры, вот у меня парень Рудольф Левицкий в книге рекордов Гиннесса тоже занесен, продолжает трудиться. Воздушные полеты. По многим жарам мы остаемся в топе.
1: И только клоунада и иллюзия, да?
4: Нет, это другое. Хотя в клоунаде тоже мы можем.
3: Нет, у нас есть хорошие клоуны, но, к сожалению, вот пока нынешней альтернативы Великим Попову и Никулину нету. Это объективно. Это объективно. Сейчас определенный кризис в жанре есть.
4: Вот куда можно еще пойти.
1: Раздумывая о том, не рвануть ли, да? Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. У нас Эдгар Запашный в гостях. Продолжим через несколько минут.
0: Вечернее шоу

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Хочу я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-00-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фиталто.ру.
14: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективности решений. Сбер, ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Авторадио. На Авторадио.
16: Народный артист России, генеральный директор Большого московского цирка Эдгар Запашный у нас в студии. Продолжаем разговор. Притом неожиданно. Не про цирк, вернее, не совсем про цирк, а про кино.
17: Так.
16: В Москве стартовали съемки картины «В центре круга» фронтовика Артема Артемова. В центре киноповествования судьба юной гимнастки Виктории из Донецка, в чей дом однажды ночью попал снаряд и перебил девушке ноги. Но она при этом мечтает подняться на полотнах под купол цирка. Эдгар, почему вдруг офицер, кавалер Ордена Мужества, решил снимать о цирке?
17: Ну, во-первых, это его вторая картина, вот, то есть можно сказать, что это такой, с одной стороны, начинающий режиссер, с другой стороны, уже
18: опытный.
17: Примерно, уже опытный.
16: Притом,
17: да.
16: Я, насколько знаю, у него первая картина очень успешная. Правда.
17: Вот, да. И я, честно говорю, я познакомился с ним там на передовой, когда поехал туда, он стал героем моей программы «Мужики» на одном из телеканалов. И вдруг я от него узнал про вдохновение, которое он получает в цирке на протяжении всей своей военной карьеры. Он говорит: «Эдгар, ты не представляешь, я, говорит, в цирк всегда прихожу отдыхать». Я, говорит, понимаю, что вы там пашете, я знаю, что это, что такой труд, но я прихожу к вам заряжаться. Он говорит, это вот чисто, потому что это было за кадром. Это было за кадром. И дальше, когда мы с ним стали уже поплотнее общаться, он говорит, у меня вообще есть идея снять кино, связанное с цирком, но и проведением специальной военной операции. И мы обменялись несколькими историями. И вот какие-то истории он взял из жизни. Потому что, вот, например, директор сочинского цирка, женщина, вот ее муж действительно воевал на СВО и там погиб. Вот. И это вот происходит здесь и сейчас. И вот такие вещи он в своей картине тоже отражает. И, конечно, мы ему благодарны за то, что показывает и героев, связанных с цирком, и вообще то, что он снимает про специальную военную операцию, потому что, ну, тема, да, сейчас такая, назовем так, острая, сложная и болезненная.
4: Это не документальный, еще раз
17: это подчеркиваю. Полнометражный
4: это фильм. Полнометражный фильм. Внимание, да. Главные роли в фильме исполняют дрессировщик Эдгар Запашный и актриса Екатерина Гусева. Ну, я так правильно понимаю, что ты впервые не камео, да, не артист цирка там?
17: Нет, я не исполняю главную роль, нельзя сказать. Катя, да, действительно, Катя, да, у меня эпизодическая роль, и мы помогаем как бы еще и ресурсам, потому что съемки идут в цирковом училище, и компания Росгосцирк активно в этом во всем принимает участие. В сочинском цирке будут большие съемки, поэтому я со своей стороны здесь в картине больше помогаю как ресурс, нежели как актер.
4: Но все равно тебе интересно в это все ввязаться именно как с актерской точки зрения? Или просто тебя попросили, и ты не мог отказать?
17: Конечно, интересно. Очень интересно. Но если мы заговорили про кино, более масштабная картина, я имею в виду для меня, для моего участия, будет в следующем году премьера, рабочее название «Цирк». Вот там будет играть Прилучный, Калагривый, Рузиль, забыл его фамилию. Да. Мой сын Даниэль, тоже они его взяли. Да. Вот там будет фильм тоже связан с войной, только с Великой Отечественной войной, когда артисты цирка возвращались с фронта и работали в цирке.
10: Что называется, обратно на работу.
17: Обратно на работу, да, там много и как трагических историй будет отражено, через что люди прошли, так и смешных историй. Да.
16: Ну, слушай, кстати, знаете, мне кажется, это такой уже пошел процесс возвращения цирка в кино, потому что же раньше были фильмы про цирковых артистов, великие, известные фильмы, а потом было очень длительное время такой прямо большой перерыв.
17: Согласен.
16: И сейчас, ну, наверное, это правильно.
17: Что мне задали вопрос, Эдгар, как ты думаешь, с чем связана такая? Я говорю, повышением интереса к цирку, потому что не замечать растущий зрительский интерес уже не могут.
10: Невозможно.
17: Не могут везде, да, потому что мы уже в Большом Московском цирке дошли до того, что у нас 800 тысяч зрителей в год к нам приходят.
4: Маловато королевство уже.
17: Это громадная цифра, и как вы знаете, в Москве будут строить новую площадку, и площадка заявлена гораздо больше, нежели уже существующая. То есть Сергей Семенович Собянин видит потенциал, растущий потенциал цирка, и вот решил эти условия уже создавать сегодня.
10: Но если гораздо больше, а со всех мест будет видно-то?
4: Не, ну как?
16: Заказ,
4: конечно.
16: Я парковку у вас там какая?
4: А сейчас, наверное, понимаю, что... цирки-то уже экраны добавляют.
17: Я здесь разделяю с Захаром.
10: Поняла?
17: Да, разделяю, потому что, с одной стороны, цирк, да, это камерное, или может быть, или должно быть искусство, и хочется поближе быть к артистам. С другой стороны, зная масштабы мысли моего брата Аскольда, он любит стадионные шоу. Мы много лет работали в Лужниках на малой спортивной арене. Вот, и там 6 тысяч мы заполняли с братом на протяжении 13 лет. По 50 шоу в новогодние каникулы давали. Поэтому он уже научился делать вот такие большие громадные спектакли. И, конечно, на новом манеже мы этот опыт будем использовать обязательно.
10: Еще к одной вашей ипостаси с братом. Книги.
17: Да.
10: Ожидать новых? Ведь у вас уже сколько? Порядка 5 вышло.
17: 5. Где-то мы с братом были соавторами. Я имею в виду, у нас были дополнительные авторы. Но выпустили сейчас, да, такую автобиографическую книгу. Отчасти называется «Понять хищника», где вот рассказали про то, как мы стали дрессировщиками, с чем мы столкнулись. А до этого мы делали, назовем так, учебник по дрессуре, как мы дрессируем собак. Несмотря на то, что мы работаем с хищниками, мы рассказали, как мы дрессируем собак со сравнением, а как мы дрессируем тигров. То есть для того, чтобы люди лучше прочувствовали, как дрессировать тигра через призму тех животных, которых они знают и видят каждый день.
4: Хотя, казалось бы, должны были быть кошки. Как дрессировать кошку?
17: Кошки, кошки – это на Кутузовский проспект.
10: Да-да-да, это другой театр.
16: Ну, а «Понять хищника» действительно автобиографическая. По-моему, очень хорошо пошла книжка.
17: Два раза уже перевыпускали ее.
16: Ну, там, потому что какие-то невероятные истории рассказываете.
4: Да, собачников много.
16: Не-не-не, «Понять хищника» – это автобиография. Или собачники – это другая.
10: Но это мотивационная история тоже очень сильная.
17: Это правда, потому что, ну, мы рассказали с братом свой путь, и преодолений, и каких-то трагедий, и смешных историй. Я сам люблю такие книги, читал там про биографию Майкла Джексона или Майк Тайсона. Это правда мотивирует. Если ты человек, ставящий перед собой цели, и читаешь «Путь успешного человека», ты анализируешь, что легко не будет. Ты понимаешь, что тебе тоже придется через многое пройти. Вот и все.
16: Что вы сейчас готовите в цирке? Я, кстати, слышала, у вас сейчас набор идет акробатов, кажется. Мы тут с ребятами...
4: Кого-то там не хватает вам. Мы, в принципе, можем попробовать.
10: Да, если нужно, трио бандурист.
4: Да вот и Газманов еще ничего.
17: Куплеты, да?
4: Комические куплеты.
16: Да,
4: если клоунов не хватает. Да, с клоунами мы тоже слышали проблемы.
16: Так, итак, что, какое-то новое представление? Что-то может быть?
17: Ну, брат задумал шоу под названием «Люди-механизмы», которое будет рассказывать про то... с чем мы будем сталкиваться в будущем, в конце концов, к чему мы приходим, потому что сейчас век ИИ наступает. Вот. И я, как директор цирка, ставлю, конечно, перед собой задачу. Это постоянное улучшение труппы, это поиск новых талантов, поэтому время от времени мы кастинги какие-то проводим.
16: А как сейчас попадает цирк? Вот человек, у которого, как мы сегодня поприкалывались, может ли попасть в ваш цирк, человек, у которого фамилия начинается не на «З», а заканчивается не на «Шмый»?
17: Нет, ну, конечно, можно. Во-первых, очень приятно, что к нам часто обращаются спортсмены, которые заканчивают свою карьеру, и вот сейчас...
10: Ну, гимнасты, в первую очередь, наверное.
17: Акробаты-гимнасты. Вот сейчас у нас, по-моему, 5 чемпионов мира в труппе.
4: Ого.
17: Да, по разным видам спорта. Это батут, это гимнастика, это акробатика. Вот это ведущие такие специалисты. Закончили карьеру спортивную.
10: Сил еще достаточно.
17: Но, конечно, это молодые ребята, девчата, которые могут еще очень, очень многое показать и быстро адаптируются в разные жанры циркового искусства. Что там воздушный полет или еще куда-нибудь. Есть люди, просто влюбленные в цирк, которые просто хотят. И вот ко мне сейчас обратился парень из Волгограда. Говорит: Эдгар Валерьевич, мечтаю стать дрессировщиком. С чего мне начать? Я говорю: с самого низа на конюшню убирать нечистоты. Вот просто чтобы понять, что это такое,
4: как потому это
17: что да, что это работа, это труд, это уважение к твоим будущим ассистентам, которые будут все равно это делать. Это знакомство вплотную с животными, ухаживание за ним. Я говорю, и вот так вот потихонечку все через это прошли. И мы с братом на конюшне дежурили.
10: Ну, как директор завода тоже должен начать с обыкновенного рабочего.
17: Знать все, конечно.
10: Весь цикл вот этот.
17: Да.
16: Спасибо огромное. Итак, друзья, у нас в гостях был Эдгар Запашный. Большой московский цирк, как всегда, ждет вас. Большой московский цирк растет, меняется со временем, меняется в масштабах, меняется в своей философии, но в любом случае остается верен этому древнему искусству. Спасибо огромное.
17: Спасибо.
16: Еще раз с юбилеем и до новых встреч.
17: Спасибо.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 4 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 22-24.
2: Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: В темном коридоре вещь, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: одни здесь отдыхаете. Как вы относитесь к интрижкам на отдыхе? Такие вот у нас сегодня темы в лайфчате.
1: У каждой истории есть год спустя, как только что спели о Насте и Дима Билан, между прочим.
0: А то и раньше, да? Угу. Итак, может быть, у вас случался курортный роман? Когда, где, чем закончилось? Что теперь думаете об этом? Очень интересное сообщение написала Наталья. Слушайте, не знаю я, как завести курортный роман. Столько раз уже ездила путешествовать, именно с такой целью ничего не получается. Что не так, не пойму. Я вроде очень даже ничего. Здесь на родине поклонников хоть отбавляй. А я хочу за семью морями, так чтобы без обязательств, так чтобы вот на неделю две в омут с головой, но не получается.
1: В чем проблема-то?
0: Ну вот никак.
2: Не получается.
0: Не
2: получается.
0: В этом проблема. Вроде как ты симпатичная и настроена
1: на
0: это.
1: Надо на какие-то курсы записаться. Романтические.
0: Да, наверное.
1: Вот цветочек, у нее все получилось. Она, значит, только что прилетела вчера буквально из Хургады. Пишут, отдохнула супер. Рассказ напишу позже. Единственный недостаток, 12 дней не такой рай, это мало, а осенью выберу дней на 4-15. Дело
2: конечно
1: не в этом. Вот, но на отдыхе до этого я влюбилась в мужчину, сам он из Москвы, соответственно, цветочек из Питера. Время провели просто необыкновенно. Проводив его, я проплакала всю ночь, слушая живую музыку в ресторане. И сейчас зареванная вся, не хочу ни есть, ни пить, ни спать. Вернувшись, я смотреть не могу на своего молодого человека, он скучал и ждал меня, встретив с огромным букетом цветов и подарком, а у меня в душе пустота, и не знаю, как поступить, или время вылечит,
2: или в Москву перееду.
1: Да, сжигать мосты и все, соответственно, переезжать в Санкт-Петербург. Ну вот такая история, то есть курортный роман вроде бы так по-легкому, ну как ожидается, да, а может и засосать. Сильно достаточно.
2: Кстати, очень похожая история тоже от Елены. Была на отдыхе, познакомилась там с мальчиком. На 7 лет младше. Правда, возраста я своего не скрывала. Мне за 30.
1: Мне 14, ему 7.
2: Мне за 30. Провели очень хорошо время вместе. А теперь грустно. Но почему живем друг на друга так далеко? Вряд ли когда-то встретимся. Просто интрижка, но меня она очень задела. Вот как же быстрее все забыть?
1: Расстояние-то, если по-серьезки-то, ну... Ну, действительно, расстояние тут ни при чем.
2: Ну, ты только что прочитал.
1: Мы в свое время, Захар, вспомни.
2: Москва, Питер, что вспомни?
1: Готовы были? Я не знаю, я летал.
2: Куда?
1: Туда, к любимой. Ничего, не жалел, ни денег. Туда-сюда.
0: Мы с тобой, а ты летал?
1: Да.
2: Да.
1: Не, ну а как, ты чего, вот так вот?
2: Волгоград.
1: Упасть, как снег на голову. Приятный снег такой.
0: Так, ладно, давайте закончим.
1: Финальное?
0: Финальное, да. Михаил написал: на новогодние праздники в 2011-2012 году поехали с другом в Египет. Там у меня завязался роман с одной очаровательной девушкой из Донецка. Через 5 прекрасных дней разъехались кто куда. Продолжили общение по скайпу. А в мае я полетел в Донецк и забрал ее в Москву.
2: О!
0: В 2013 году сыграли свадьбу. По сегодняшний день живем в Москве, и сын уже 12 лет. А?
2: О, красота!
1: Красиво!
0: Вот это, по-моему, самая достойная история с прекрасным финалом.
1: Нет, когда вы... прекрасные, я чертовски привлекателен.
0: И все свободны.
1: И все свободны.
2: И когда такой финал, шикарный.
0: Такой финал, да. Это значит то, что Михаил у нас получает приз. Получает 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость РЭК. Гран-при авторадио на автодроме Moscow Raceway, который пройдет 1 августа. Всем участникам курортных романов огромное спасибо за участие в лайв-чате. Но на этом еще не все.
1: Естественно. А сейчас вишенка на торте. Наша курортная пародия.
3: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
4: Ну, что, за роман, коллега?
0: На курорте, да.
4: Старый роман на испуге рома.

0: На этом с курортным романом закончено, друзья. До отпуска остается целый час, поэтому проведем его вместе в прекрасной компании с замечательным артистом Мотом! Живой концерт не прослушайте.
1: Вечернее шоу. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: Столица, 8 вечера.
1: Новости.
7: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная тема к этому часу. На Крымском мосту ввели новые правила для автомобилистов. Подробности через несколько секунд.
8: Про спонсора.
9: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
8: Про главное.
7: Водителям представили памятку о действиях при сигнале тревоги на Крымском мосту. Тем, кого этот сигнал застал на пункте досмотра, рекомендуют вернуться в машины. Водителям, двигающимся по переправе, важно следовать указаниям, не совершать опасных маневров, не покидать авто и ехать с разрешенной скоростью в сторону выезда. Не следует принимать вещи от посторонних людей для перевозки, передачи или хранения даже на время. Кроме того, нельзя делать фото и видео инфраструктуры моста и его окрестностей, пишет РИА Новости. Напомню, проезд по переправе разрешен легковым автомобилем, микроавтобусом, а также автобусом.
8: Про автомобили.
7: Российский авторынок по итогам июня снова занял 6-ю строчку в европейском рейтинге, повторив результат мая. К такому выводу пришли эксперты из агентства «Автостат», изучив свежие данные от Европейской ассоциации автопроизводителей. Бессменным лидером остается Германия. Там за первый летний месяц продано 296 378 машин, что почти на 16% выше показателя июня прошлого года. Следом идет Великобритания, а замыкает тройку лидеров Франция. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио рассказал, за счет каких компонентов России удалось добиться 6-го места в этом рейтинге.
10: Если мы копнем эту статистику чуть глубже, то мы увидим, что у нас проблема, по большому счету, не то, что у нас там 6-е, 5-е или 7-е место, а в том, что у нас огромное количество автомобилей везли с китайского авторынка, и многие перекупы, увидев возможность того, что освободился рынок, а в частности автодилеры поуходили с рынка, соответственно, очень большая доля рынка осталась открытой, и святое место пусто не бывает. Следовательно, перекупы начали под инвесторские деньги ввозить огромное количество китайцев, которые у нас сейчас на сегодняшний день просто на складах простаивают. Из чего мы можем сделать вывод, что в следующем году падение будет гораздо серьезное. То есть, если мы говорим сейчас про 6-е место, то в следующем году можно будет смело говорить про 8-е, а то и 10-е место.
7: Кроме того, эксперт подчеркивает, что российский рынок автомобилей сейчас перенасыщен, из-за чего машины долго продаются.
8: Про статистику.
7: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2%, таковы данные Росстата. В ближайшее время показатель закрепится, по словам экспертов, на уровне чуть более 2%. При этом, по словам Владимира Путина, уровень безработицы в нашей стране один из самых низких среди промышленно развитых государств. Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей и 3 копейки. Официальный курс европейской валюты – 88 рублей и 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
11: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
8: Авторадио. Номер 1.

0: концерта. На нашей сцене прекрасный артист, лирик, романтик, сумевший каким-то невероятным способом, по сути, присвоить себе один месяц в году. Это очень круто. Вы сейчас все поймете. Вместо эпиграфа несколько поэтических строчек. Июль уходит, песенка его почти что спета, за окнами воркуют птицы с ветром шаловливым, а завтра начинается последний месяц лета. Твой месяц, август, пусть он будет для тебя счастливым.
1: Кто же автор этих строк?
0: Это другая тема, Михаил, не сбивайте, вы сейчас мне испортили все вступление. В эфире Авторадио МОД, начинаем концерт!
2: Привет,
0: Матвей, привет! Ну и сразу после такого вступления...
3: Спасибо за такое вступление. Конечно же, что мы можем? Только август — это мы.

0: Вот, Матвей Мельников у нас в гостях, и мы рады очередной встрече в преддверии больших, реально больших событий. Действительно, совсем скоро наступает твой месяц, и вот уже который третий год подряд ты именно в августе делаешь большие сольные концерты на две столицы. В этом году это 30 августа ВТБ-арена, 12 сентября, ну почти после августа сразу же, Питерская арена. Скажи, Матвей, тебе нравится, ну, формировать, что ли, вот какие-то такие традиции в творчестве, что каждый август мы с друзьями делаем большой концерт? В этом есть какая-то магия своего рода?
1: Конечно, магия присутствует, волшебство присутствует на концерте. И человечек, один наш знакомый, забрал себе сентябрь.
2: Подожди, один день!
1: Мы подумали, что...
2: Один день он забрал!
1: Ну, надо приватизировать другие, пока все не разобрали, понимаете? И тут написалась композиция «Август», и все сошло в одной точке. И вот мы каждый год, уже правильно вы подметили, третий год подряд собираем всех своих. Каждый год 30, вот, либо 30-го, либо 31-го числа, только не декабря, а августа, мы собираемся все вместе. Не для того, чтобы, как мы говорим, провести, мы говорим, давайте продлевать это лето, потому что, слава богу, сентябрь тоже часто выдается очень даже
0: приятно.
1: Ничего по погоде. Поэтому мы посылаем энергию позитивную вот туда, чтобы лето продлевалось и эмоции получались. И действительно, лето — это маленькая жизнь, и мы собираемся все, чтобы поделиться этими эмоциями, картинками, которые были в течение всех 92 дней лета, и чтобы создавались еще новые картинки.
2: Смотрите, Митяев все лето приватизировал, а?
0: Не-не-не-не-не, тут там возможно, он не запатентовал.
2: Хорошо. Ну, правда, отличие. Два года назад программа называлась «Август — это мы», в прошлом году «Август навсегда». Что в этом году?
1: В этом году фиг знает.
2: Или еще не придумал.
1: Назвать вообще, как это все безобразие назвать. Так. Мы просто вот тоже многие спрашивают.
0: Опять август.
1: А что же? Да мы вообще никак это не называем.
0: Нет, уже так вот нельзя, это безответственно.
1: Это все прицепилось уже. Август навсегда, август это мы. В этом году тоже многие спрашивают, а чем же вы будете удивлять? Потому что были уже и одуванчики, другие артисты делают какие-то невероятные сцены, невероятные полеты. Вы что будете делать? Из пушки вылетать или из одуванчика?
2: Это в другом фильме было.
0: В очень старом.
1: Выходить. Честно, мы, конечно же, приготовили несколько козырей, о которых сейчас мы не будем рассказывать, но основной упор мы хотим сделать именно на эмоциях, потому что какую бы ты там высокотехнологичную сцену ни сделал, какие бы спецэффекты ни поставил, как бы классно ты там сальтухи ни крутил, все равно людям важна душа, а у нас имеются в арсенале замурашечные композиции.
2: Хорошее выражение, замурашечные.
1: Танцы с полотенцами.
2: Это да.
1: Под шадес этого года. Поэтому основной акцент, конечно же, на музыку и на яркие эмоции, которые, я надеюсь, люди получат.
2: То есть август — это состояние души получается?
1: Конечно.
3: Когда появилась песня «Август, это ты», ты понимал, что это вот, вот он родился, еще один бронебойный хит?
1: Да, вот редко такое бывает. В этом году это случилось с «Шаде», и я сразу говорил и ребятам, и всем, что, ну, если я не могу уснуть от этой композиции третью ночь, значит, это верный знак, что все будет хорошо, и она заедает, и действительно будет везде. То же самое произошло с «Августом», даже на этапе стихотворной прозы. То есть как только я написал стихотворение «Август», пытался его как-то соединить с музыкой, уже на этом этапе я понимал, что все, эта штука...

0: займет особое место в нашем творчестве и в сердечках людей.
1: Слушай, он просто так у тебя родился или все-таки что-то способствовало рождению этой композиции?
0: Конечно, способствовало. Во-первых, мы написали заранее, там уже существовала отдельно музыка с каким-то непонятным текстом припевным, который мы делали с Кириллом, лириком. Угу. Далее моя задача была это все оформить в какое-то направление, в какую-то тематику и уже написать слова более конкретные. И вот в конце июля, наверное, или в августе, как раз-таки мы как-то ехали в такси с женой, играла по радио, нет, не Шаде, как вы подумаете, а другая исполнительница, которая поет, что лето заканчивается. Зовут ее Лана Дель Рей. Песня называется «Summertime Sadness». Угу. И мне...
1: Это авторадио наверняка было, почему-то.
0: Да, Маша говорит, а вот почему у нас на русском языке никто не напишет песню, которая...
1: Вот и лето прошло.
0: Но это,
1: словно и не это, бывало.
0: Это, вот, оно как-то все равно имеет позитивный окрас. А здесь осадочек грусть. Остается, что вот какая-то добрая грусть в этой песне присутствует. И эта идея мне очень понравилась. Мы приехали домой за пюрешкой и картошкой и котлетками. У меня родилась фраза «Август, это ты». Тусовки. Вот. Я к ним давно уже по-философски тут же выстрелили. И... Я все никак не мог подобраться к припеву, к первым строчкам. И потом пошел в тренажерный зал, позанимался, отпустил эту идею. И уже при выходе у меня это все родилось. Я быстро записал в телефон и написал. Это было, наверное, 12 или час ночи. Уже написал пацанам, что завтра мы встречаемся на студии и пишем чистовик. Они говорят, ты нам каждый раз так ночью обещаешь, а потом утром просыпаешься и говоришь, что все фигня, все у нас так. Отмена, да. Угу. Но вот утром не произошло этого, и я потому что понимал, что да, это оно.
1: Смотрите, причинно-следственная связь. Пюрешка и котлетка.
0: Да.
1: И блинчики.
0: Нет, первое, начало...
1: и блины в спортзале.
0: Да, все начинается с любимой жены вот. И грамотного совета. Да, потом вкусной еды.
1: Конечно.
0: И немножко физической активности.
2: Друзья, история успеха, история песни, история концертов. МОД у нас сегодня в гостях. Сейчас небольшая пауза, потом продолжим.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
4: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Вау! Принцесска ЮНЕСКО! Это, блин, это рифма!
1: Да, ух. Вот подумай.
2: Супер.
1: Мод, Матвей Мельников сегодня у нас в гостях. Матвей, почему тебя до сих пор называют рэпером? Вот, ну, все равно, мне кажется, уже сейчас невозможно сказать, что там мод — это рэпер.
0: Ну да, это же не чистый рэп уже. Ну,
3: это
0: какая-то симбиоз.
3: Самый грязный рэп.
1: А был ты чистым рэпером когда-то? Ну так, что прямо...
3: Чистоплотным всегда, но чистым никогда не был.
0: Да, давай еще раз расскажем эту историю. То, что неожиданно этой весной, да, трек, которому действительно уже 7 лет,
1: «Как себе домой».
0: Вот видишь, мы даже вместе знаем название его. Вот. Вдруг выстрелил в соцсетях благодаря твоим вот этим танцам, которым незамысловатым, казалось бы, да, ну что там, полотенце взял в руки, как любой мужчина делает в бане, и вот это, когда пар разгоняет, примерно такая же история случилась. Вот, ты сам как вообще воспринял то, что случилось? Как это вообще произошло?
3: Почти за 15 лет нашей концертной творческой деятельности, честно говоря, такого ажиотажа не было в соцсетях, чтобы весь мир танцевал с полотенцами, и дети в Африке, и Бразилия, и Азия. Поэтому для нас это была тоже большая неожиданность, что вот так вот спустя 7
1: вообще
3: лет... Мы сколько раз, вот пацаны не дадут соврать...
1: Специально придумали, как это...
3: Я покушался его убрать вообще из программы и не делать, потому что эту песню никто не знает на концертах, никак на нее не реагирует. Я говорю, ну зачем? Они говорят, ну зато классно,
0: подожди,
3: мы кайфуем, когда играем.
0: Подожди.
3: Вот, собственно, благодаря им...
0: Парни, вам аплодисменты.
4: Да, респект.
1: Слушай, а это остановилась история или продолжается еще?
3: Не, ну, естественно, остановилась, но скажу, что 30 августа мы хотим сделать самую масштабную полотенечную вечеринку, где 30 тысяч человек машут полотенцем.
0: То есть будете выдавать на входе?
3: Будем.
1: Класс.
3: Выдавать.
0: Супер. Ну,
1: класс.
0: Там мод, все дела, да, на полотенце.
1: Слушай, ну тут еще прямо сразу бешеный успех «Танцуй под Шаде». Какие сейчас показатели у композиции? Кстати, сразу скажу нашим слушателям, что она сегодня обязательно прозвучит. Не прямо сейчас, чуть попозже, но обязательно прозвучит. Просто это, опять-таки, моменте успеха и о том, что даже ожидая от композиции, да, больших каких-то дивидендов, иногда не предполагаешь, насколько это может все развернуться. Шаде.
3: Вы сейчас про финансовую часть спрашиваете?
1: Нет, не про финансовую, конечно. Я именно про то, что про просмотры, прослушивание. Просмотры, прослушивания, опять какие-то мировые чарты, куда
3: что... Мы когда к вам приходили...
1: С премьерой.
3: С премьерой, да, очень приятно было здесь показывать это впервые. И волнительно. На тот момент песня находилась на втором месте мирового «Шазам». И кто бы мог представить, что в мире, да, эта композиция так высоко доберется в этом чарте. Поэтому, конечно, мы все надеялись и верили в нее, но что так она разойдется, мало кто мог представить.
1: Когда мужчина влюблен.

0: желаем всем оставаться влюбленными в эту жизнь, друг в друга и немножечко в себя.
1: Я там мужчина влюблен. Воздух ему
0: нафиг вообще не нужен.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Продал дрель.
10: Пинг.
9: Купил колыбель.
10: Пунг.
11: Продала пинетки.
10: Пинг.
11: Купила ракетки.
12: Пунг. Продал удочку.
13: Купил удочку.
10: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
11: Вебери сейл.
14: Продавай без комиссии.
10: Пинг.
14: Покупай безопасно.
10: Пунг.
15: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
16: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
17: Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передача автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
18: Как его зовут?
19: Рыжий.
18: Его семью похитили.
19: Я обещала Рыжему, что помогу.
18: Я с тобой.
19: Мальчика не видели?
20: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
21: Мой дикий друг. Возвращение домой.
22: Саша!
21: Уже в кино.
22: Я всегда буду рядом. Всегда.
23: 6+.
24: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
25: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
0: Авторадио. На Авторадио.
26: Матвей Мельников и его команда «Мод» на Авторадио. «Ангелы не спят», мы продолжаем.

ангелы не спят. А память так жестока. Но знай, сынок, что там, где Бог, у любви нет срока. Да, ангелы не спят. Твой родитель знает, как колыбель, то, что детей чужих верит.

0: Матвей Мельников. Мот. Продолжим разговор немного о личном, о семейном даже. Сын Соломон, Соло, сколько ему сейчас лет?
1: 8 лет.
0: 8 лет, скажи мне, пожалуйста.
1: Символично, видите, август, 8 месяц, сыну 8
2: да.
1: лет.
3: 8 бесконечностей, тут можно много искать параллелей. Да?
0: Скажи мне, пожалуйста, в кого у него такие необычные увлечения? Если я вот правильно понимаю, там чуть ли не какой-то монгольские песни, горловое пение. Это правда все? Это не какая-то...
1: Ну, родители не от мира сего.
0: Расскажи правду. То есть вот такой мальчик, раз он занимается, он что, в кружок ходит или просто дома?
1: В свой собственный кружок ходит. Он один там дома, когда восседает. Мне кажется, однажды я приду, и он уже левитирует в позе лотоса. Ну, вот такой вот человек, да.
0: Увлечение какими-то культурами, да, в восточном, что?
1: Ему нравится, так как... Он понимает силу своего имени.
0: Соломон.
1: Он заинтересовался царем Соломоном. Потом все это начало перерастать в других каких-то... Интерес к другим крупным историческим личностям. Мы изучили от корки до корки всего Наполеона, потом Цезаря, еще много разных других персонажей. Сегодня утром он ко мне пришел, говорит, тебе письмо от Сигизмунда. Я говорю, я боюсь открывать, что там написано. Он говорит, ну давай хотя бы тогда поставим печать. И вот мы лили воск, вот эти вот, знаете, цветные такие продаются штуки, и он ставил свою именную печать с буквой «С». Я не знаю, что дальше с этим письмом будет и что с ним будет, но интересное утро сегодня получилось.
4: Но папа также обожает футбол, как твой сын любит футбол.
1: Для меня это большая боль. Потому что мы болеем, к сожалению, за разные команды.
4: Все-таки он...
1: Испанские, да. И каждый Эль Классика — это всегда битва.
4: То есть Реал Барселона у вас дома прямо разные одежды, разные комнаты, разные телевизоры.
1: Да, скандалы и футбольные баталии. Зато, когда был чемпионат мира по футболу, по классике, вот как мы в детстве распечатывали таблички или сами их рисовали, составляли, и потом заполняли каждый матч. Вот у нас традиция, неважно, это Евро, чемпионат мира, мы в этом году, вот так я заказал
4: огромную
1: таблицу, и он после каждого матча, конечно же, там, многие матчи шли ночью, да, он просыпался утром, узнавал счет и заполнял это все.
4: Поэтому красавец,
1: вот хотя
4: вообще.
1: Бы такие традиции футбольные у нас.
2: И делал ставки на Кабо-Верде.
1: Кабо-Верде вообще.
0: В тот же самый период, в момент чемпионата мира по футболу, вышла твоя композиция «In the Club», которая, с одной стороны, вроде бы дэнс, вроде бы замечательная такая вот песня, потанцевальное летнее настроение, но не без футбола. Все-таки и на муд-видео, да, и вообще по каким-то там темпам вот так и хочется почеканить мяч, вообще выйти с ребятами поиграть и, ну и, конечно же, еще раз послушать эту композицию.
2: Потому что понятно, про какой клуб идет речь.
4: У каждого свой клуб.
0: У каждого свой, да.

0: The Club. Это мод на Авторадио. Никуда не расходимся. Через несколько минут еще будем танцевать под Шаде.
1: Вечернее шоу. Реклама.

0: Матвей Мельников и его команда с большим живым концертом «Абсолютный лайв» на Авторадио. А наша фирменная история с артистами теперь в новой студии, чему мы несравненно, конечно, чему мы очень рады. Прежде чем мы услышим финальную песню, сегодня хотим тебе от всей души пожелать, конечно же, замечательных концертов, больших сольников. Еще раз напомню всем, что большие сольные концерты Моты пройдут 30 августа в ВТБ-арена Москва, 12 сентября СКА-арена Санкт-Петербург. Добро пожаловать! Будем танцевать, будем ставить рекорды, будем радоваться жизни, будем провожать... Нет, не провожать, продлевать лето.
1: Каждому по полотенцу, напомню, будут выдаваться.
2: Да, да, да. У тебя прям пункт какой-то.
1: Ну, потому что это фишка. Я такого...
0: Тренд сезона, можно сказать. Это точно, абсолютно.
1: Где-то браслеты выдают, а здесь полотенце.
0: Матвей, спасибо огромное. Еще раз всей команде тоже спасибо.
3: Спасибо, ребят.
0: И еще одна композиция. Давайте потанцуем под Шаде. Просветительский хит звучит на Авторадио.

0: его прекрасные аккорды, прекрасный текст, прекрасное настроение. Мод, спасибо большое. Именно в таком настроении мы прямо сейчас уходим.
1: Вот,
0: отпуск! Это был наш последний эфир перед тем, как мы попрощаемся с нашими слушателями ненадолго. Спасибо за настроение, удачи, до новых встреч. Всегда готовы вас встречать в этой студии. Спасибо большое всем.
2: Спасибо! Ну все, друзья, мы тоже отправляемся танцевать под шады, и мы тоже хотим, чтобы август был наш.
0: Да,
2: поэтому мы идем
0: в
2: отпуск в августе, друзья. До новых встреч, прощаемся на 3 недели. Ваши мурзилки, всем пока!
0: Пока!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В приграничных регионах снова неспокойно. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Белгородской области 2 человека погибли, еще 2 пострадали в результате обстрела и атаки дрона со стороны Украины, пишет РИА Новости. Кроме того, 3 человека пострадали в результате атак на Курскую область. Жителям региона оказана медицинская помощь. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн. При ударе украинских военных по селу Щекино Рыльского района ранение получила женщина. В селе Беседино мужчина подорвался на мине и повредил ногу. Также с травмой головы в больницу обратился еще один мужчина.
3: Про туризм.
2: Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Как пишет РБК, граждане 2 стран имеют право находиться в республике до 30 дней. Каким будет порядок въезда после 31 октября, в документе не уточняется. Власти республики неоднократно заявляли, что в рамках синхронизации полиции страны с ЕС для вступления в состав объединения им придется ввести визовый режим с Россией.
3: Про здоровье.
2: В большинстве случаев развитие деменции связано с генетикой. В остальных случаях факторами риска являются те, которые человек может изменить. Например, важно избегать травм головы и корректировать при наличии психические заболевания. Об этом пишет газета.ру. По словам врачей, на вероятность развития деменции также влияет частота воздуха. Загрязнения могут привести к снижению когнитивных способностей. Поэтому тем, кто живет в местах с низким качеством воздуха, рекомендовано устанавливать фильтры на кондиционеры. Нейробиолог Гурген Сагаян в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, действительно ли генетика сильно сказывается на потенциальной деменции.
4: Основное, что нужно понимать, что действительно очень много зависит от генетики. Профилактика, сон, спорт. И вот есть какой-то набор исследований о том, что знание иностранных языков и вообще владение иностранными языками сильно коррелирует со сниженной вероятностью разных нейродегенеративных заболеваний и деменции. Но как бы сказать, что одно влияет на другое, мы не знаем, в какой зависимости оно находится. То есть мы не знаем, это от того, что люди активно изучают иностранные языки, и их здоровье меньше подвержено деменции, или это скорее наоборот, что если ты менее подвержен деменции, то ты будешь знать больше иностранных языков.
2: Отмечается, что деменция стала чаще диагностироваться у людей молодого возраста. Согласно данным медиков, подобные заболевания, в том числе болезни Альцгеймера и деменция, перестали быть исключительно возрастными и нередко развиваются у пациентов моложе 50 лет. Эксперты связывают такую тенденцию с современным образом жизни. По словам врачей, на омоложение заболеваний оказывают влияние низкая физиологическая активность, неправильное питание, а также курение, употребление алкоголя, хронический стресс, нехватка сна, а еще дефицит витаминов, минералов и неблагоприятная экологическая обстановка. Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей и 3 копейки. Официальный курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей и 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

друзья, ну а мы немного по волнам нашей памяти недавней пройдемся. Помните, какой была большая дискотека Авторадио? А ведь прошло меньше месяца. Вот, 4 июля мы зажигали вместе на стадионе ВТБ-арена в Москве 30 тысяч человек и главные звезды с главными хитами, где Егор Крид и Баста, Ёлка и дискотека Авария нам пели. Так вот, мы можем все это вспомнить 26 июля уже скоро на НТВ в 22:40 показ телеверсии грандиозного фестиваля. Давайте еще раз окунемся в эту атмосферу. Привет! Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 миллион 300 тысяч рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире

0: Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
2: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Да! Молодец!
4: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Реклама.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
10: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Авторадио.

Ну, давайте будем честны, друзья, что иногда быть ветреным, слегка легкомысленным, даже во взрослом возрасте, придает некоего шарма. Согласитесь, ну, иногда. Во все остальные минуты и времена будем, конечно, серьезными. Но только не сегодня, не в пятницу вечером. Прошедшая неделя забыта, и мы двигаемся с первым автомобильным только вперед навстречу выходным. Привет, страна!

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: 6 человек погибли и еще 26 пострадали в результате ракетной атаки со стороны Украины на предприятие в Кирове. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов. Как пишет газета .ру, Киров впервые подвергся сегодня ракетному удару. Глава региона напомнил местным жителям о запрете публикации фото и видеоматериалов об атаках и их последствиях, которые позволяют идентифицировать территорию, объекты и характер нанесенных повреждений. Кроме того, в Белгородской области в результате обстрела и атаки дрона погибли 2 человека, еще 2 пострадали, а еще 3 человека пострадали в результате атак со стороны Украины на Курскую область.
0: Про банки.
2: Центральный банк России, вопреки многим ожиданиям, продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. На сегодняшнем заседании ключевая ставка была понижена 10 раз подряд до 14%. Снижение составило 0,25%.
0: Про производство.
2: Промышленное производство в России выросло за первое полугодие на 0,4% в годовом выражении после роста примерно на 1,5% за аналогичный период 2025 года. Такие данные предоставил Росстат. Выпуск за полгода вырос в электроэнергетике, обеспечении газом и паром, а также в обрабатывающей промышленности, но снизился в секторе добычи, водоснабжении и водоотведении. Как это скажется на жизни и условиях труда рабочих, в беседе с Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
3: Конечно, рабочие места, вот именно эти предприятия и эти отрасли, которые с минусовыми показателями или с нулевыми, значит, они не создают новые рабочие места, а то и сокращают рабочие места. А если они их не сокращают, то точно там речь не идет о повышении зарплат никак. И уж тем более никаких ни премий, ни бонусов, ни о чем для простых людей. Все же зависит от темпов развития экономики. Вот тут тоже можно отметить, что у нас почему-то думают, что экономика и вообще нация богатеет только за счет того, что она продает что-то на экспорт. Да, действительно, на экспорт продают и получают, но на самом деле благополучие нации и благополучие экономики создается от внутреннего механизма, от эффективности работы внутренней экономики.
2: Добавлю, по словам эксперта, состояние внутренней экономики нашей страны оценивают по ряду ключевых показателей – динамике ВВП, уровню инфляции, безработицы, а также инвестициям и структуре экономики по сферам.
0: Про топливо.
2: Количество работающих автозаправок в регионах России увеличилось. Кроме того, сократились очереди на АЗС. Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилев. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, а также Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Выполнение решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Отмечается, что они могут, исходя из актуальной обстановки, вводить ограничительные меры. Такие решения направлены на наиболее эффективное снабжение граждан России и бизнеса моторным топливом. Официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, вы знаете, друзья, современные тенденции, в общем, говорят нам о том, что сравнивать себя с кем-то не нужно и даже вредно. Она не я, я не ты, мы все индивидуальности. Сравнить можно только, ну, может быть, вчерашний день и сегодняшний. А в случае, если вы слушали Авторадио, то он хорош, что вчера, что сегодня, что будет завтра, великолепен. Зовут меня Олег Пивунов. Друзья, всем приятного вечера. Страна, привет!

0: На Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.

0: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
0: Авторадио.

Друзья, ну чтобы в наш век отношения были крепкими, любить нужно все-таки с умом. Работать, так сказать, над отношениями. Ну а мы с вами можем уже скоро погрузиться в любимую атмосферу большой дискотеки Авторадио. Да, да, она прошла 4 июля, но тем не менее мы вновь можем это почувствовать, потому что в ближайшее воскресенье в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля, на котором отжигали 30 тысяч человек.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

0: памятный день.
1: И действительно, день рождения очень хороший праздник, очень важный. И я вспоминаю свое детство, а день рождения у меня летом. Как было обидно, что вот всех поздравляли в школе, а я в это время был на каникулах. Друзья, если у вас день рождения или день рождения у кого-то из ваших близких, сегодня или завтра примите поздравления и, конечно, не забывайте, ну, отмечать с размахом. А что может быть еще лучше, когда размах, друзья, когда тепло и когда звучит отличная музыка от Авторадио? Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет! Привет!

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

Ну, бывает иногда, друзья, дело действительно не клеится, но, тем не менее, руки опускать не стоит. А если хотите добиться результата, то включайте громче приемники, ведь под лучшую музыку от Авторадио получится абсолютно все. Вечер добрый и доброго часа всем, кто вместе с первым автомобильным его встречает. Зовут меня Олег Пивунов. Привет! Привет!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале...

0: Онбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

mixtures, bridge, and others.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ка-чинг.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.